0: Евангелие от Иоанна.
1: «И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им:
2: «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю».
1: И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. На это Иисус сказал:
2: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о Мне, и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым Он свидетельствует о Мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же Его писанием не верите, как поверите Моим словам?»

Известная многими молитва Давида начинается словами «Господь мой пастырь». И это действительно лучшее начало и основание для человека. Нам нужен пастырь. Если оставить человека, предоставив его самому себе, он тут же начинает творить какую-то саморазрушающую дичь. Но если у нас будет пастух, которого мы таковым признаем, то все становится на свои места. Поэтому мое искреннее пожелание всем — обрести своего пастыря и безоговорочно подчиниться ему.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе!
1: Новая музыка на Свободном радио. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: Время подумать.
1: Признаться, не знаю, как правильно назвать, разве что народный фольклор. Вот это явление, когда что-то передается из уста в уста, из поколения в поколение. Вот, например, были мы детьми. Я не знаю, как сейчас обстоят дела в песочницах и во дворах, но в мою бытность, например, увидел или услышал скорую помощь, надо срочно подержаться за что-то красное. Наступил на люк, надо попрыгать на одной ноге. Проходить с другом по разные стороны одного фонарного столба вообще недопустимо, потому что сам этот факт – это к тому, что вы, конечно же, поругаетесь. Ну и что еще там было в нашем детстве? Вспоминайте. Вот такая вот чукачунда откуда-то берется и оседает в умах человечества на полном серьезе. Как показывает статистика, в России 63% населения верят в приметы. Особенно опасаются черных кошек, разбитого зеркала и числа 13. Боязнь несчастливого числа, она еще называется тердекофобия, известна и другим народам в мире. Большинство из них откровенно не желает и боится жить на 13 этаже, например, отеля. И вот в результате доходит до абсурда. Многие гостиницы и высотные здания не имеют 13 этажа. Чтобы не отпугивать суеверных людей, вслед за 12 этажом сразу начинается 14. И вот насколько я припоминаю, в самолетах, по-моему, нет 13 ряда. Но на этом факте настаивать не буду. Просто не помню. Никогда на этом внимание не заостряла. В любом случае, друзья, знакомство человечества с суевериями начинается в раннем детстве. А с годами взрослые детки, которым уже по 30-40, а то и больше лет, верят, что, выполнив ряд ритуалов из разряда «дунуть, плюнуть, потереть», можно приобрести себе такой некий страховой полис от неудач. И, кстати, не хочу оскорблять ничьих чувств, но утверждаю на полном серьезе, что в большинстве случаев, когда в машине на торпеде иконостасы, к вере это не имеет никакого отношения. Это такая охранная грамота, он же страховой полис, чтобы самому было спокойнее. Суеверие и вера в Бога никак не увязываются и не могут существовать вместе.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда.

Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

бы казалось, что молится. Я когда-то спешил в никуда, но теперь душа не торопится. Ты нашел меня сам средь холодной зимы.

0: Петр Мамонов. Каяться надо, не бояться. На небе ни одного нет праведника. Все грешники, которые осознали, что они ужасны и хотят измениться. Это я образно говорю. Богу надо качество наших душ и ничего другого.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Свободное радио.
2: Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих.
2: Надежда есть всегда.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти, ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
0: Свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Увидев вокруг себя толпу народа, Иисус велел ученикам переправиться на другой берег моря. К нему подошел учитель закона и сказал: «Учитель, я готов следовать за тобой повсюду, куда бы ты ни шел. У лис есть норы, и у птиц есть гнезда, а Сыну Человеческому негде голову преклонить», — ответил Иисус. Другой же человек из его учеников сказал ему: «Господь, позволь, я сначала вернусь домой и похороню отца». «Следуй за мной», — говорит ему Иисус. «Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов».
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

0: все можешь ты.
1: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. В 2018 году была сделана сенсационная находка. Археологи нашли древнюю буллу, то есть оттиск печати, одного из самых важных пророков Ветхого Завета – Исаии. Одним из подтверждений того, что этот оттиск принадлежит именно этому библейскому пророку, стала другая булла, найденная археологами в районе Храмовой горы Иерусалима, подписанная «Царь Иудеи Езекия». Оба оттиска относятся к одному и тому же временному периоду, а царь Езекия и пророк Исаия 17 раз упоминаются в Библии в одном и том же стихе. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
3: Свободного радио.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио.

Набоков. Мать. Смеркается. Казнен. С Голгофа отвалив, спускается толпа, виясь между олив, подобно медленному змею. И матери глядят, как под гору, в туман, увещевающий уводит Иоанн седую, страшную Марию. Уложит спать ее, и сам приляжет он, и будет до утра подслушивать сквозь сон ее рыдания и томления. Что если у нее остался бы Христос, и плотничал, и пел? Что если этих слез не стоит наше искупление? Воскреснет Божий Сын, сиянием окружен, у гроба в третий день видение встретит жен, вообще куривших ароматы. Светящуюся плоть ощупает Фома, от веяния чудес земля сойдет с ума, и будут многие распяты. Мария, что тебе до бреда раболей? Неосязаемо над горестью твоей дни проплывут, и не в третий, ни в сотый, никогда не вспрянет он на зов твой смуглый первенец, лепивший воробьев на солнце пеке в Назарете.

0: Притчи Соломона.
1: Не передвигай древние межи, не посягай на поля сирот, потому что защитник их крепок, он вступится в дело их против

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!

0: В юности меня все время бросало в крайности. От полного дурака валяния к грани нервного срыва в попытках использовать время эффективно. Со временем я понял, что поиск золотой середины и баланса – это всегда самодисциплина и терпение, а мудрость и покой – дар от Бога. Так что, хотя все и сложно, на самом деле очень просто. Прикладывайте усилия, но не забывайте отдавать все в молитве Богу.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Зинаида Миркина. В литературной газете есть потрясающая статья Чаликовой «Люди с содранной кожей». Она начинается так. «В городе Иерусалиме есть стена плача. Если судьба занесет вас в Иерусалим хоть на один день, вас непременно подведут к месту в этой стене, где камни ничем не отличны от остальных, и скажут: «Вот здесь». «Что здесь?» – спросите вы. «Здесь он стал на колени. Он стоял и плакал, и просил прощения у еврейского народа за грех своего народа». Речь идет об Аденауэре. Это он взял на себя ответственность за геноцид еврейского и других народов, осуществленный нацистами. И государство, возглавляемое им, само разрушенное и нищее, начало выплачивать и выплачивает по сей день компенсации всем выжившим узникам концлагерей, кто бы они ни были, где бы ни жили. И еще, в те мгновения, когда он преклонил колени, его родина встала с колен. Надо ли напоминать, что Аденауэр сам лично был противником нацизма? Но то, что миллионы его соотечественников приняли причастие буйвола, было его собственным ужасом. Он просил прощения за чужие грехи, не за свои собственные, без того, что мы почувствовали свою связь со всеми и свою ответственность за всех, нам не одолеть мирового зла. Вот осознание этого я и называю покаянием.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Никогда не откладывай на завтра то, что можешь поручить кому-то сегодня. Или вот еще. Никогда не откладывай на завтра то, что вообще не собираешься делать. Вот она, мудрость человеческая. Если выписать список дел, я, кстати, все планирую это сделать, думаю, может быть, начать маркером на холодильнике писать важные дела, которые почему-то в суете забываются. А с другой стороны, если забываются, может быть, они не такие уж и важные, может быть, их вообще никогда не надо делать, просто надо признаться себе в этом. Ну, не буду я этого делать никогда. Лежит стопка неглаженного белья. Ну, сложи ты честно в шкаф все эти простыни. Просто аккуратно их сложи, не надо их гладить. Потом сами распрямятся. Нет, неглаженное белье лежит. 2 недели, 3 недели. Бельмо, чувство вины, напоминание о том, что ты плохая хозяйка. Да неплохая ты хозяйка. Не обязательно гладить постельное белье. Все мы разные. Кто-то тяжелее ручки, в жизни ничего не поднимал. Кто-то думает, что картошка сама собой растет прямо в супермаркете. Разумеется, я почти уверена и почти готова это утверждать, представляя идеальный день, ту идеальную жизнь, к которой мы все стремимся. Наверняка вы там уже нашли дело всей своей жизни. Получаете от него удовольствие, помимо всего прочего, еще и деньги. Но, увы, такой жизненный успех ждет отнюдь не каждого. От чего это зависит, трудно сказать. Может быть, от внутренней воли, может быть, от умения рисковать, принимать нестандартные решения, слушать свое сердце. Трудно ответить на этот вопрос однозначно, потому что что однозначно? Что в детстве никто не мечтает быть водителем мусоровоза. Ну, и эту работу, безусловно, кому-то нужно делать, и у кого-то есть такая запись в трудовой книжке. Судьбы у нас разные, представления об идеальной жизни разные. Хорошо, что Бог у нас один. И хорошо, что мы все вольны ответить на вопрос, в какой вы точке? Какова разница, каков когнитивный диссонанс между желаемым, ожидаемым, между той жизнью, которой бы вам хотелось жить, и между той жизнью, в которой вы прямо сейчас находитесь? Какова разница? Между этими двумя жизнями целая пропасть? Или просто нужно как следует оттолкнуться, перепрыгнуть, и вот вы уже в том дне, где вам все нравится. Какая история про вас?
0: Время подумать.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 100 нескучных историй. Визит к скульптору. Один бойкий журналист очень хотел взять интервью у знаменитого скульптора. После долгих попыток связаться с ним, наш корреспондент наконец сумел договориться о визите в дом скульптора. О, это был не дом, а чуть ли не целый дворец с огромным парком вокруг. В воротах журналиста встретил дворецкий. «Маэстро ожидает в кабинете. Позвольте вас проводить». От ворот к дому скульптора вела длинная аллея, а вдоль дороги с обеих ее сторон располагались изваяния мужчин и женщин, множество статуй, одна прекрасней другой. Все это – плод многолетних трудов хозяина дома. Корреспондент был поражен до глубины души. Ничего подобного он в жизни не видел. Дворецкий шел впереди, а он то и дело останавливался, разглядывая одно за другим величественные произведения искусства.
1: «Вот это да! Потрясающе! Каков торс, плечи! Сколько пафоса в позе! А волосы! Волосы будто развиваются на ветру!»
0: Провожающий терпеливо ожидал своего спутника, когда тот вновь замирал перед очередным шедевром.
1: «Вы только посмотрите, какое выразительное лицо! Какой пронзительный, героический взгляд!»
0: Тяжело вздыхая, дворецкий вновь и вновь был вынужден замедлять ход.
1: «Ах, что за фигура! Она идеальна! Я просто преклоняюсь пред красотой этой статуи! Или вот этот лик! Вы видите, друг мой, сколько в нем мудрости, глубины! Вы видите?»
0: «Послушайте, любезный, вас, собственно, кому представить? Статуи? Или тому, кто их создал?» Скульптор, в отличие от скульптур, живая личность. Да и вообще творец всегда больше и интересней своих творений. То же самое касается и Бога. Он сам прекрасней всех своих созданий. Однако мы говорим, как красива природа, как мудро все устроено, но при этом не торопимся познакомиться поближе с самой прекрасной личностью, с тем самым Богом, который все это устроил. Такое поведение демонстрирует не только наше неразумие, но и непочтительность к Богу. Ведь выходит так, что Его творение нам дороже и интересней, чем Он сам.
2: Свободное радио. Нам по пути.
3: I said, hey, I'm looking for Casey Connor. Here's my resume. I'm looking for a part-time job.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Прибавь нам веры», — сказали апостолы Господу. «Если есть у вас вера хоть с горчичное зернышко», — ответил Господь, «то если скажете этой шелковице: «Вырви себя с корнями и пересади себя в море», она вам подчинится».
2: Наш сайт свободная.медиа.

просто человек, живущий на земле, которую

0: которого влюблён.
1: Так, анализы показывают, что у вас 3 блокированные артерии.
2: 3? Не очень приятная новость.
1: Удивительно, что вы вообще еще живете. Операция необходима как можно быстрее.
2: И когда меня будут оперировать?
1: Вам повезло. У меня как раз есть окно завтра утром.
2: Завтра? Но мне нужно время, чтобы привести себя в форму.
1: Простите? Привести себя в форму?
2: Ну да, не буду же я ложиться на операцию с неважным здоровьем.
1: Не думаю, что у нас есть время.
2: Как-то? Мне же нужно бросить курить.
1: У нас нет времени.
2: И пить? Да, мне непременно нужно бросить пить.
1: Да послушайте же меня, я пытаюсь спасти вашу жизнь.
3: Пытаетесь ли вы привести свою жизнь в порядок, когда вам прежде всего нужно обратиться ко Христу?
2: И прическа. Да, мне нужна новая прическа.
4: Свободная радио.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 4 августа церковь отмечает День памяти Марии Магдалины. Мария Магдалина называется в церкви равноапостольной. Она христианская святая, мироносица, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первой из людей, удостоившейся явления воскресшего Иисуса. В православной и католической церквях почитание Марии Магдалины различается. В православии она почитается согласно только евангельскому тексту, исключительно как мироносица, излеченная от семи бесов и фигурирующая только в нескольких эпизодах Нового Завета. А в традиции католической церкви долгое время было принято отождествлять с ней образ кающейся блудницы и Марии из Вифании, сестры Лазаря, а также прилагать обширный легендарный материал. Традиционно для западного искусства и символики Мария Магдалина изображается с непокрытой головой и распущенными волосами, а также с сосудом благовоний, из которого она обливала ноги Христа. Согласно церковному преданию, после распятия Христа Мария Магдалина продолжила благовестие в Италии, в самом городе Риме. Очевидно, именно ее имеет в виду апостол Павел в своем послании римлянам, где вместе с прочими подвижниками проповеди евангельской упоминает Марию, которая, как он выражается, много потрудилась для нас. Очевидно, она беззаветно служила церкви и своими средствами, и своими трудами, подвергаясь опасностям, и разделяла с апостолами труды проповедничества. Из Рима святая Мария Магдалина уже в преклонном возрасте переселилась в Эфес, где неустанно трудился святой апостол Иоанн, который, как считается, с ее слов написал 20 главу своего Евангелия. Там святая Мария закончила земную жизнь и была погребена.
3: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Главное расположение молитвы да будет покаянное, ибо мы много согрешаем все.
2: Свободное радио. Нам по пути.
3: Всем привет! Это Андрей Бережной. И вы слушаете «Свободное радио».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книге Евангелия от Луки.
1: А потом Иисус сказал всем: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе и каждый день несет свой крест. Тогда он будет следовать за мной. Потому что тот, кто хочет спасти свою жизнь, ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он, приобретя весь мир, сам погибнет или покалечится? А кто постыдится меня и моих слов, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет в сиянии своей славы, славы Отца и Божьих ангелов».
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла. До встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: «Свободное радио».

принятие решений снижает беспокойство и тревожность. Это доказано наукой. Нейробиология показывает, что когда человек принимает решение, это оказывает воздействие на префронтальную кору головного мозга, что понижает тревогу и волнение. Наконец, принятие решений меняет наше восприятие мира, что помогает нам найти решение проблемы и успокоить лимбическую систему. А потому не бойтесь принимать решения. Сделав выбор, вы точно станете счастливее. Главное, делайте этот выбор, помолившись и попросив у Бога мудрости. Как сказано в Священном Писании, «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу».

0: 20-й псалом. Господи, Царь радуется силе Твоей, о победах Твоих радуется безмерно. Ты исполнил то, чего он желал, и мольбы его не отверг. Ты встретил его с обильными благословениями, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил жизни, и ты дал ему долгоденствие навеки. Велика его слава из-за побед, что ты даровал. Ты возложил на него честь и величие, ты одарил его вечными благословениями и исполнил радости от твоего присутствия. Ведь царь надеется на Господа, и по милости Всевышнего не поколеблется. Твоя рука схватит врагов твоих, правая рука твоя — ненавистников твоих. Во время явления твоего ты сделаешь их подобными горящей печи. В гневе своем Господь их погубит, и огонь его их сожжет. Ты истребишь с земли их детей, из людской среды их потомство. Они против тебя замышляют зло и строят козни, но безуспешно. Ты в бегство их обратишь, нацелив на них натянутый лук. В силе твоей вознесись, Господи, мы твою мощь воспоем и прославим.
1: Свободная.

0: Человек – это атмосфера, которую он создает своим присутствием. Потому что сердце человека – это сады. Добрые мысли – корни, а добрые слова – это цветы. Заполняйте свой сад светом добрых слов и добрых дел. Человек – это атмосфера. И свободное радио – это тоже атмосфера. Спасибо, что выбрали нас.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: приобрести.
1: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни –

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих.
0: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти. Ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
0: В новый день со свободным радио.

0: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Kick her off, Wichita.

0: Евангелие от Марка.
1: Верьте Богу. Верно вам говорю, если скажет кто этой горе: «Поднимись и бросься в море», и не усомнится в душе, но будет верить, что сказанное им исполнится, так и будет. Поэтому вам говорю я, о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили, и так и будет. И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам ваши грехи.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.

0: Приветствую, друзья! В студии «Свободного радио» Наташа Романцова. А с вами случалось, что вам так что-то хотелось доказать, объяснить, достучаться, что вы невольно начинали говорить все громче и громче. А вы знаете, что лишь немногие обладают этим даром – не повышать голос в ответ на крик собеседника. Бывали в подобных ситуациях? Получалось держать себя в руках? Разрешите угадаю, пока доказывали второй половине, что умеете молчать, сорвался голос. Так все было.
1: Свободному радио 7 лет.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал им притчу. У одного богача очень хорошо уродили поля. «Что мне делать?» — думал он. «Мне некуда убрать урожай». И тогда он сказал: «Вот что я сделаю. Снесу-ка амбары и выстрою больше. Свезу туда все зерно и все остальное добро мое и скажу себе: теперь у меня много добра, хватит на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей и наслаждайся жизнью». Но Бог ему сказал: «Глупый человек, сегодня же ночью придут по твою душу. Кому достанется все то, что ты скопил? И так случится со всяким, кто копит богатство для себя, а не богатеет для Бога».
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Большинство экспертов в области брака и семейных отношений утверждают, что предельная откровенность и доверительность во взаимоотношениях супругов – это основа прочного союза. Но существует и обратная сторона подобной откровенности с любимым человеком. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Сразу же замечу, что я глубоко убежден в том, что предельная открытость во взаимоотношениях супругов способствует прочности их союза. Но не стоит впадать в крайности, потому что в этом случае эффект будет прямо противоположен ожидаемому. Любая хорошая идея может быть доведена до абсурда. Конечно, разве не откровенен тот супруг, который признается жене, что его выводит из себя ее возможные физические недостатки, варикозные вены или ее кулинарные способности? Или что нечестного вы находите в поведении жены, которая гневается на мужа, пеняя ему на его промахи и неудачи? Но подобная откровенность, за которой нет любви и желания добра любимому человеку, никому не нужна. Это всего лишь одна из форм себелюбия, причем самая жестокая. В своем стремлении открыто делиться друг с другом каждой своей мыслью или мнением, супруги планомерно уничтожают добрые взаимоотношения. Романтика прежних лет, нежность и участие навсегда уходят из их жизни. Покров тайны, тщательно оберегающий их любовь, сорван. Те волшебные нити, что протянулись между ними при первой встрече, рвутся. Нет, я вовсе не призываю к лицемерию. Я просто настоятельно рекомендую вам не спешить в ваших признаниях. Пусть ваш гнев и раздражение немного остынут, прежде чем вы обрушите их на голову супруга, даже если вы уверены, что поступаете так во имя истины и справедливости. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти. Ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
0: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

25-й псалом. «Господи, оправдай меня, ведь я жил непорочной жизнью. Я уповал на Господа, не поколеблюсь. Проверь меня, Господи, испытай меня, исследуй сердце мое и разум. Ведь Твоя милость пред очами моими, я всегда хожу в Твоей истине. Я не сижу с людьми лживыми и с коварными не пойду. Я ненавижу сборище грешников и с нечестивыми не сажусь. Буду омывать свои руки в невинности и кругом обходить Твой жертвенник, Господи, воспевая Тебе хвалу и говоря о всех чудесах Твоих. Господи, я люблю дом, в котором Ты обитаешь, место, где слава Твоя живет. Не погуби души моей с грешными, жизни моей с кровожадными, у которых в руках злой умысел, чьи правые руки взяток полны, а я живу беспорочно. Избавь меня и помилуй. Ноги мои стоят на ровной земле. В большом собрании восхвалю я Господа».

0: Привет, друзья! С вами Мария Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Настоящее твое радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К Иисусу пришли фарисеи и саддукеи. Желая испытать его, они стали требовать, чтобы он явил им знак с небес. Но он ответил: «На закате вы говорите: будет хорошая погода, небо красное. А рано утром: сегодня будет буря, небо багровое. Глядя на небо, вы умеете предсказывать погоду, а знаков наступающих времен различить не умеете? Злое и безбожное поколение! Оно требует знака, но не будет дано ему знака, кроме знака Ионы».

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 4 августа церковь отмечает День памяти Марии Магдалины. Мария Магдалина называется в церкви равноапостольной. Она христианская святая, мироносица, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первой из людей, удостоившейся явления воскресшего Иисуса. В православной и католической церквях почитание Марии Магдалины различается. В православии она почитается согласно только евангельскому тексту, исключительно как мироносица, излеченная от семи бесов и фигурирующая только в нескольких эпизодах Нового Завета. А в традиции католической церкви долгое время было принято отождествлять с ней образ кающейся блудницы и Марии из Вифании, сестры Лазаря, а также прилагать обширный легендарный материал. Традиционно для западного искусства и символики Мария Магдалина изображается с непокрытой головой и распущенными волосами, а также с сосудом благовоний, из которого она обливала ноги Христа. Согласно церковному преданию, после распятия Христа Мария Магдалина продолжила благовестие в Италии, в самом городе Риме. Очевидно, именно ее имеет в виду апостол Павел в своем послании римлянам, где вместе с прочими подвижниками проповеди евангельской упоминает Марию, которая, как он выражается, много потрудилась для нас. Очевидно, она беззаветно служила церкви и своими средствами, и своими трудами, подвергаясь опасностям, и разделяла с апостолами труды проповедничества. Из Рима святая Мария Магдалина уже в преклонном возрасте переселилась в Эфес, где неустанно трудился святой апостол Иоанн, который, как считается, с ее слов написал 20 главу своего Евангелия. Там святая Мария закончила земную жизнь и была погребена.
3: След в истории.
0: Свободному радио 7 лет.

интересно, что ждет нас за поворотом? Жизнь в последнее время стала совершенно непредсказуемой, и неожиданности слишком часто стали неприятными. И все же хочу напомнить нам всем и себе тоже, что Бог держит весь мир в своей руке. И для Него точно неожиданностей нет. И еще, Он заботится о каждом из нас и любит неизменной любовью. Так что смотреть в будущее мы можем не с опаской, а в радостном ожидании. Жизнь продолжается, время двигаться вперед. Это «Свободное радио». Меня зовут Катя.

0: 11 псалом. «Господи, помоги, потому что не стало святого, исчезли верные среди людей. Они обманывают друг друга. От лживого сердца говорит их льстивый язык. Пусть погубит Господь всякий льстивый язык и все хвастливые уста, что говорят, мы одержим победу устами, язык наш с нами, кто нам хозяин? Так как слабых теснят и бедные стонут, я ныне восстану, говорит Господь, я дам им желанное спасение. Слова Господа, слова чистые, как серебро, что очищено в горне, переплавлено 7 раз. Господи, ты сохранишь нас, сбережешь нас от этого рода вовек. Повсюду расхаживают нечестивые, когда у людей низость в почете».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Игорь, я из церкви Благовесть, Москва.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Ну, в моей жизни так сложились обстоятельства, что если не Христос, то было бы все очень плохо. Поэтому так, я думаю, что просто Бог меня обстоятельствами сжал, что мне пришлось реально обратиться к Нему. Ну, это в моем случае так.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера спасает меня от стресса, вера дает мне смысл жизни, вера дает мне мотивацию служить. И самое главное, что вера обещает мне вечную жизнь. Это самая большая радость.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Плач Иеремии, 3 глава, где описано страдание Иеремии и где он описывает исповедание веры. По милости Господней мы не исчезли, милость его обновляется каждое утро. Самый любимый текст.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Ну, это точно свобода, потому что мы свободны, когда мы зависим от Бога, потому что Бог так создал мир. Он создал человека зависимым от себя, и свободу он обретает только в зависимости с ним и в нем.

0: Классики о вере.
1: Карл Ясперс, философ. Бытие Бога настолько очевидно, что неверие в Него является грехом, и оно настолько неочевидно, что вера в Него является заслугой.

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное Радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
1: Новая музыка на Свободном Радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если будете прощать людям их проступки, тогда и вам простит ваш Небесный Отец. А если не будете прощать людям, и Отец ваш не простит вам ваши проступки».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и безумолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Свободное радио всегда рядом. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. Свободное радио. 7 лет в эфире. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: их дня.
1: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих.
0: Свободное.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти, ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
0: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Библии мы порой читаем парадоксальные вещи. Но как можно следовать таким словам? «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Ведь для нас естественная реакция прямо противоположная. Но именно поэтому Библия так и говорит. Только любовь побеждает ненависть. Вы на Свободном радио. Меня зовут Катя. Мы говорим о любви.
1: Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: В новый день со свободным радио.

0: Зинаида Миркина. Жизнь — это сердце разрастание. Оно растет всегда. Вот так, как лес, до горизонта, до седьмых небес и далее во всей вселенской ткани. Одно оно, растет, вот так, как всеобъявший свод ветвей на древе бытия, сквозь всех и все, во все края. И как его глубоко ранят все те, кому мешает рост, кто не желает прорастанья вовнутрь себя, морей и звезд. Все те, кому нужна граница, кто захотел остановиться и тайный рост остановить, не ведая, что жизни нить перерубает.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Алло.
2: Марина, ты?
1: Олег Борисович.
2: Марина, что за ерунду ты положила мне на стол?
1: А в чем дело?
2: Кто написал в свидетельстве? Причина смерти – отсутствие лечащих препаратов. Что за ерунда? Почему ни слова о диагнозе болезни?
1: Олег Борисович, мы сделали все от нас зависящее, но...
2: В любом случае, Марина, необходимо было вписать диагноз. Отсутствие лечащих препаратов не может быть причиной смерти. Причина смерти – болезнь. Вы что, вчера родились в самом деле?
1: А вчера за обедом вы говорили совершенно противоположное.
2: Что? Вчера? Я не понимаю вас, Марин. Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду нашу беседу о христианстве, что ли?
1: Именно.
2: Ничего не понимаю. При чем тут свидетельство о смерти-то?
1: Ну как же? Вчера вы сказали, что если Иисус – единственный путь ко спасению, тогда Бог ответственен за гибель миллионов людей.
2: Ну именно так я и сказал. Так я... Я так и не понимаю, при чем тут этот...
1: Если следовать вашей логике, люди, отвергшие Христа, погибли не по причине своей болезни, а потому что Христос их не исцелил.
2: Марина... Постойте, о какой болезни вы говорите?
1: О грехе.
2: О грехе?
1: Болезнь, грех. Олег Борисович, а небеса, если хотите, закрыты на карантин?
2: Закрыты на карантин? Ну, допустим. И как же в таком случае быть грешному человеку?
1: В Библии Господь говорит нам, что выход есть, Олег Борисович.
2: Ну что ж, Марина, похоже, разговор выходит за рамки телефона.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Марка.
1: Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его:
2: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
1: Иисус сказал ему:
3: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. Почитай отца твоего и мать».
1: Он же сказал ему в ответ:
2: «Учитель, все это сохранил я от юности моей».
1: Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему:
3: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест».
1: Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим:
3: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие».
1: Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ:
3: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».
1: Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою:
4: «Кто же может спастись?»
1: Иисус, воззрев на них, говорит:
3: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу».
1: И начал Петр говорить ему:
5: «Вот мы оставили все и последовали за тобою».
1: Иисус сказал в ответ:
3: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев и сестер, и отцов и матерей, и детей и земель, а в веке грядущем — жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
6: Новая музыка на свободном радио.

0: Нельзя быть немножко верующим. Если ты по-настоящему следуешь за Христом, то тебе придется следовать с ним до Голгофы. Австралийский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат 2 премий «Оскар» Мел Гибсон.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо!

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: золотые библейские стихи.
1: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия, 40 глава, 31 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Бывает у вас так, что кажется, будто чудеса, описанные в Библии, не про нашу жизнь. У нас какое-то все обыденное и нечудесное. Но на самом деле Бог дает ответ на такие сомнения. И в Библии мы читаем: «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Эти слова Бог говорит и нам с вами. Он не отступает и не оставляет нас, точно так же, как не оставлял величайших героев Библии. А в его присутствии в нашу жизнь обязательно приходят чудеса.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: В новый день со свободным радио.

0: Никто и никогда не вырастал из Писания. Эта книга словно расширяется и углубляется по мере того, как умножаются годы нашей жизни. Чарльз Спержен.
1: Утро на свободном.

0: Притчи Соломона.
1: Высказывать лицеприятие на суде нехорошо. На сказавшего виновному «ты не виновен» будут слать проклятия народы, и племена будут негодовать, а осудившие виновного будут преуспевать, и придет на них доброе благословение.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

У свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Иногда наши проповеди напоминают рекламу рождественских скидок. «Уверуйте во Христа прямо сейчас», и в комплекте вы получите супружескую верность, хорошие отношения с детьми, успех в делах и многие другие благословения. Спешите! Неудивительно, что после пылкого обращения нас постигает такое же сильное разочарование. Хорошие отношения в семье по-прежнему строятся на трудной взаимной работе, смирении и попытках понять и войти в положение другого. И в работе не получается ничего сверхъестественного. Все достигается теми же усилиями. Верующему человеку не то, что не проще, а сложнее живется. Приходится себя во многом ограничивать, искать благо не для себя, уступать ближнему, а жизнь только подбрасывает испытаний. Велико искушение отказаться от сомнительных привилегий вместе с самой навязанной услугой – спасением. Тем более оно так и остается понятием туманным и далеким от жизни. Оттого многие уходят из церкви. Но как с этим быть? Нельзя же сразу раскрыть все побочные эффекты веры. Ведь рассказом о неизбежных испытаниях и страданиях за веру только отпугнешь новеньких. Никто не захочет такого спасения. Тем не менее, Христос в своих проповедях не скрывал того, что ждет его последователей. И за ним пошли. Пусть немногие, но те, для кого его спасение было дороже жизни и ее привилегий. В этом и суть. Прибавляя к спасению,

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 4 августа церковь отмечает День памяти Марии Магдалины. Мария Магдалина называется в церкви равноапостольной. Она христианская святая, мироносица, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первой из людей, удостоившейся явления воскресшего Иисуса. В православной и католической церквях почитание Марии Магдалины различается. В православии она почитается согласно только евангельскому тексту, исключительно как мироносица, излеченная от семи бесов и фигурирующая только в нескольких эпизодах Нового Завета. А в традиции католической церкви долгое время было принято отождествлять с ней образ кающейся блудницы и Марии из Вифании, сестры Лазаря, а также прилагать обширный легендарный материал. Традиционно для западного искусства и символики Мария Магдалина изображается с непокрытой головой и распущенными волосами, а также с сосудом благовоний, из которого она обливала ноги Христа. Согласно церковному преданию, после распятия Христа Мария Магдалина продолжила благовестие в Италии, в самом городе Риме. Очевидно, именно ее имеет в виду апостол Павел в своем послании римлянам, где вместе с прочими подвижниками проповеди евангельской упоминает Марию, которая, как он выражается, много потрудилась для нас. Очевидно, она беззаветно служила церкви и своими средствами, и своими трудами, подвергаясь опасностям, и разделяла с апостолами труды проповедничества. Из Рима святая Мария Магдалина уже в преклонном возрасте переселилась в Эфес, где неустанно трудился святой апостол Иоанн, который, как считается, с ее слов написал 20 главу своего Евангелия. Там святая Мария закончила земную жизнь и была погребена.
3: След в истории.
0: Свободному радио 7 лет.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Это «Свободное радио», друзья. Привет, с вами Катя. Наверное, вам, как и мне, хочется, чтобы хорошее длилось как можно дольше и не заканчивалось на самом интересном месте. И еще желательно, чтобы все в жизни получалось при минимальных усилиях. Ну, чтобы все шло как по маслу. Но вот есть такое мнение, что то, что дается легко, не длится долго. А то, что длится долго, не дается легко. Чтобы получить долгосрочный эффект, нужно приложить немало усилий. Ну что ж, будем строить с усердием, чтобы то, что мы делаем, стояло прочно. Хорошего дня вам, друзья. Все получится.
2: Музыка, слово.

0: письма Павла христианам в Колоссах.
1: Смотрите, чтобы никто не завлек вас в все эти пустым и лживым философствованием, идущим от людских преданий и стихий мира, не от Христа. Потому что в нем воплотилась и обитает вся полнота божества. И вы обрели полноту жизни в единении с Ним, главой начал и властей. От Него вы приняли обрезание, но не то обрезание, которое совершается человеческими руками. Ваша плотская греховная сущность сорвана с вас, как одежда. Вот духовное обрезание, и его совершает Христос. Крещением вы погребли себя с Ним. Крещением же воскрешены вместе с Ним, благодаря вере в силу Бога, воскресившего Его из мертвых.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Иоганн Кеплер. Его часто характеризуют как человека, положившего начало процессу, который привел к тому, что здравый смысл вытеснил предрассудки. Открытые им 3 закона планетарного движения создали основу для развития современной астрономии. Все планеты движутся вокруг Солнца, и их орбита имеет форму эллипса. Чем ближе планета расположена к Солнцу, тем быстрее она вращается, и 3-й закон – квадраты периодов вращения любых 2 планет пропорциональны кубам их среднего расстояния от Солнца. Его резюме относительно собственной веры было лаконичным – «Я христианин». Он признавал Бога как благого Творца, который создал природу из ничего. В своей книге «Гармония миров», которая была опубликована в 1619 году и в которой он сформулировал свой 3-й принцип планетарного движения, Кеплер писал: «Велик Бог наш Господь, велика Его сила и нет предела Его мудрости». Сказанное Кеплером в конце его жизни свидетельствует о христианской вере этого великого ученого. «Я верю лишь единственно в то, что совершил Иисус Христос. Лишь в нем наше убежище и утешение. У меня было намерение стать богословом, но теперь я вижу, как Бог моими стараниями прославлен и в астрономии, потому что небеса проповедуют славу Божью».
2: Свободное радио рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Как выработать у себя привычку к регулярному чтению Библии? Могу дать вам несколько практических советов. Найдите постоянное время и постоянное место для этого. Создайте рутину. Это может показаться очевидным, но, планируя другие дела на день, мы часто избегаем планирования чтения Библии. Мы просто надеемся, что сделаем это, если у нас останется свободная минутка. На самом же деле нужно просто выбрать время, которое подходит вашему образу жизни. Возможно, вам, как и мне, понравится вести дневник от руки. А может быть, вы будете делать заметки в телефоне, компьютере или на планшете. Или, если вы очень творческая личность, вы будете записывать то, чему Бог научил вас, на карточках или листочках и прикалывать их по дому. Важно отмечать при чтении вот какие три момента. О чем говорит автор в тексте, как мне это применить в жизни, и молитву о том, чтобы Бог произвел перемены. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царстве, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения и спасибо, что вы с нами.
1: «Свободное радио».

0: Свободному радио 7 лет.
1: Ретро-музыка на Свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Иногда дети ведут себя совершенно неадекватно и делают все, чтобы вывести вас из себя. На днях моя младшая полуторагодовалая дочь обиделась на меня из-за того, что я не разрешал ей плевать супом на пол и размазывать его ладошкой. А паранормальные способности старшей падать и получать ссадины на совершенно ровном месте иногда вообще ставят меня в тупик. Я засыпаю, читая вслух их любимые книжки. С трудом заставляю себя играть в куклы и совсем без восторга встаю по

0: ваше терпение. Но как бы там ни было, оглядываясь на прошедшие годы, я понимаю, что не изменил бы в них ничего. И уж тем более с ужасом представляю свою жизнь, если бы в ней не было этих двух зареванных и ковыряющихся в носу разбойниц. Комфорт, покой, достаток, личное время и пространство – все это меркнет перед тем океаном любви, принятия и нежности, которому вас учат и который вам дарят дети. Уходящие годы нашей жизни похожи на сито, просеивающие все незначительное и оставляющие в памяти что-то действительно стоящее. Бесценное время, проведенное с ребенком, останется с вами навсегда. Ничто не заменит мне минуту, когда моя старшая дочь впервые научилась ездить на велосипеде или когда прочитала свои первые слова. Ничто не будет столь же ценным, как нежные объятия перед сном и поцелуй в мою небритую щеку. Цените то, что у вас есть. И если Бог благословил вас детьми, не воспринимайте их как помеху или обременение. Подарите им свое время, свою любовь и заботу, не ожидая ничего взамен. И тогда вы сможете понять нашего Небесного Отца чуть-чуть лучше.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных,

0: себе, для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на Свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих.
2: Это «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти, ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
0: Свободное радио.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Свети ярко, вдохновляй!

0: чтение Евангелия от Иоанна.
1: Это случилось как раз перед праздником Пасхи. Иисус знал, что настал для Него час покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Он любил тех, кто принадлежал Ему в этом мире, и теперь показал всю силу Своей любви к ним. Дьявол уже внушил Иуде, сыну Симона Искариота, мысль предать Иисуса. И во время ужина Иисус, зная, что Отец все отдал в Его руки, и что Он от Бога пришел и возвращается к Богу, встает из-за стола, снимает верхнее платье и, взяв полотенце, повязывается им. Потом Он налил воды в умывальный таз и начал мыть ноги ученикам и вытирать полотенцем, которым повязался. И вот Он подходит к Симону Петру.
2: «Господь, Ты хочешь вымыть мне ноги?» — говорит тот.
1: «Ты пока еще не понимаешь, что я делаю», — ответил Иисус. «Поймешь позже».
2: «Мыть ноги мне? Никогда!» — говорит Петр.
1: «Если не вымою, у тебя со мной ничего общего», — ответил Иисус.
2: «Господь!» — воскликнул Симон Петр. «Тогда не только ноги, но и руки, и голову!»
1: «Тому, кто весь омыт, нужно вымыть только ноги, ведь он чист», — говорит Иисус.
2: «Чисты и вы,
1: но не все». Иисус знал, кто предаст Его, поэтому и сказал: «Не все вы чисты». А когда Он вымыл им ноги, оделся и снова возлег, Он сказал: «Понимаете вы, что Я сделал для вас? Вы зовете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, потому что так оно и есть. Так вот, если Я, Господь и Учитель, вымыл вам ноги, то и вы должны мыть ноги друг другу. Я вам подал пример, чтобы и вы поступали так же, как поступил Я. Говорю вам истинную правду. Слуга не больше своего господина, и посланец того, кто послал его. И теперь, раз вы знаете это, вы будете счастливы, если станете поступать так же. Я говорю не обо всех вас. Я знаю тех, кого избрал. Но пусть исполнится Писание: «Тот, кто ест хлеб мой, поднял пету на меня». Я говорю вам об этом теперь, до того, как это случится, чтобы вы, когда это случится, поверили, что это Я».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Вера – это живая, дерзкая уверенность в Божьей благодати. Настолько крепкая, что человек готов 1000 раз поставить свою жизнь на кон.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Хочу спросить, вы любите кино? Скорее всего, да. Ну, тогда расскажу вам о том, что можно посмотреть сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Российский фильм 2019 года. Называется «Сестренка». Режиссер Александр Галибин. Шестилетняя сирота Оксана, потерявшая семью во время Великой Отечественной войны, переезжает из родной украинской деревни в башкирский аул. Ей приходится нелегко в незнакомой среде, но ее новый брат Рамиль помогает ей справиться с недавними потрясениями, пережить трудности войны и снова обрести чувство дома. Фильм по мотивам повести Мустая Карима. «Сестренка».
1: Свободное радио. Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях «Свободного радио».

0: Брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее. Но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Евангелие от Матфея.
1: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
2: «Кто больше в Царстве Небесном?»
1: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
3: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного».

0: Всем привет! Это Андрей Страдубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио.

История христианских гимнов. Фанни Кросби является одной из самых плодовитых поэтесс и авторов христианских гимнов. За свою жизнь она написала более 8000 гимнов и евангельских песен. Еще в младенчестве Фанни Кросби потеряла зрение. Получив музыкальное образование в Нью-Йоркской школе для слепых, она была столь успешна, что выступала даже в Конгрессе США. Однажды к Фанни Кросби пришла в гости ее подруга госпожа Ноб, жена директора крупного страхового агентства, написавшая также около 500 мелодий для христианских гимнов. Она сыграла мелодию собственного сочинения и спросила Фанни, какие чувства вызывает у нее эта музыка. Слепая поэтесса тут же ответила: «Blessed assurance, Jesus is mine. Твердо я верю, мой Иисус». Так появился на свет один из самых известных христианских гимнов, который поется во многих странах мира.

Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.

0: Герман Валерьевич, можно вас на минутку?
1: Да, Полина, слушаю тебя.
0: Герман Валерьевич, я хотела просто спросить о премии, которую вы распорядились Андреевой начислить.
1: Так.
0: По-моему, это несправедливо по отношению к Светлане Красковой.
1: Почему?
0: Ну как, они ведь вместе над этим проектом работали, а всю премию Андреева получает. Это несправедливо?
2: Жизнь часто кажется нам несправедливой. Но, возможно, для того, чтобы посмотреть на ситуацию другими глазами, нам просто не хватает информации.
0: Я не понимаю, Герман Валерьевич. Вы для меня всегда были примером честного, справедливого руководителя.
1: Ну ладно, Полина. Короче, Краскова пыталась подкупить клиента взяткой. Если бы не ум и порядочность Ани Андреевой, которая попыталась эту ситуацию как-то разрулить и вернуть доверие клиента, нам бы, дорогая моя, пришлось отвечать в суде.
2: В следующий раз, когда вы усомнитесь в Божьей справедливости, задумайтесь. Возможно, вам просто не хватает знаний, опыта и мудрости, чтобы понять премудрость Бога.
0: Вот это да, я даже не могла подумать.
1: Так что, начисляя премию Андреевой, Краскова пусть скажет спасибо, что не лишилась работы. Вопросы есть?
3: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Притчи Соломона.
1: Заверши работу на улице, приведи в порядок свои поля, а потом можешь строить свой дом.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: 4 августа церковь отмечает День памяти Марии Магдалины. Мария Магдалина называется в церкви равноапостольной. Она христианская святая, мироносица, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первой из людей, удостоившейся явления воскресшего Иисуса. В православной и католической церквях почитание Марии Магдалины различается. В православии она почитается согласно только евангельскому тексту, исключительно как мироносица, излеченная от семи бесов и фигурирующая только в нескольких эпизодах Нового Завета. А в традиции католической церкви долгое время было принято отождествлять с ней образ кающейся блудницы и Марии из Вифании, сестры Лазаря, а также прилагать обширный легендарный материал. Традиционно для западного искусства и символики Мария Магдалина изображается с непокрытой головой и распущенными волосами, а также с сосудом благовоний, из которого она обливала ноги Христа. Согласно церковному преданию, после распятия Христа Мария Магдалина продолжила благовестие в Италии, в самом городе Риме. Очевидно, именно ее имеет в виду апостол Павел в своем послании римлянам, где вместе с прочими подвижниками проповеди евангельской упоминает Марию, которая, как он выражается, много потрудилась для нас. Очевидно, она беззаветно служила церкви и своими средствами, и своими трудами, подвергаясь опасностям, и разделяла с апостолами труды проповедничества. Из Рима святая Мария Магдалина уже в преклонном возрасте переселилась в Эфес, где неустанно трудился святой апостол Иоанн, который, как считается, с ее слов написал 20 главу своего Евангелия. Там святая Мария закончила земную жизнь и была погребена.
3: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: тебе.
1: Здесь Катя, и вы на Свободном радио. Знаете, какой самый библейский способ победить самые, казалось бы, непреодолимые обстоятельства? Его приводит Библия. Он звучит так. «Они шли перед войском и прославляли Господа». И еще такое важное уточнение. «Они во весь голос славили Бога». По-моему, отличный совет. В любой трудной ситуации, когда собственных сил явно недостаточно, нужно во весь голос славить Бога. По-моему, отличный вариант. Попробуем?
0: Свободное радио.

0: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В одной старой американской песне поется о том, что смерть старого человека равносильна пожару в библиотеке. Несметное богатство многолетнего опыта, кладезь мудрости, накопленные поколениями, все уходит, если только следующее поколение не примет эстафету. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Рассказывая детям о своей жизни и судьбе, мы передаем им в наследство мудрость и опыт. Все, во что мы верим, семейные предания, беды и радости, все, с чем мы боролись когда-то и победили, все испытания, что выпали на нашу долю, все это сплачивает семью, сближает всех ее членов, порождает чувство сопричастности. Моя прабабушка помогала воспитывать меня в самом раннем детстве. Мне тогда было всего 3 или 4 года, но я отчетливо помню ее рассказы о жизни в глубинке. Ночами я сидела в сложенной из бревен хижине и слушала грозные рычания львов, спускающихся по склонам холмов. Ее простые, незатейливые рассказы о той жизни, такой непохожей на нашу теперешнюю, запали в мое сердце. Прабабушка не делала из этого никакого события. Ее рассказам не отводилось специальное время. Просто она была со мной. Она делилась своим жизненным опытом. Я живо помню те рассказы. Они пробудили во мне любовь к истории, которой я увлекаюсь и по сей день. Может быть, не все рассказы о вашем детстве и первых свиданиях, горестях и радостях актуальны для вас, но это бесценный дар, который вы можете преподнести вашим детям. Пусть ваш огромный опыт пойдет им на пользу. Не лишайте их этого богатства. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Асан из Рассказова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что Он спас нас.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Ну, когда мне сложно, вера меня как бы наоборот мотивирует идти дальше.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Сложный вопрос. Скорее, свобода.
2: Слушайте «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Потому что каким судом судите, таким Он осудит и вас, и какой мерой мерите, такой Он отмерит и вам».
2: Свободное радио рядом.
3: «Будь счастливым, уезжая» — называется песня.

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться. Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Все народы прославят Господа.
3: Всем привет, с вами Андрей Мухин. На берегу Каспийского моря, среди республик Южного Кавказа, расположился древний Азербайджан. В истории этой земли было несколько государств. Манна, Мидия, Атропатена, Кавказская Албания. Потом наступила эпоха сельджуков, которая сменилась эпохой атабеков и эльденизов. В это время и появилось название Азербайджан, только относилось оно к территории Южного Ирана. Еще в 1 веке нашей эры тут уже были христиане. По преданию, в этих краях проповедовал апостол Варфоломей, а во времена Кавказской Албании христианство было главной религией. В 7 веке начались набеги арабов, и после продолжительной войны правитель Кавказской Албании Джаваншир признал власть халифата. Так местные народы покорились исламу. С приходом тюрков-агузов в 11 веке территория разделилась на феодальные ханства. Стала меняться культура и наречия, которые заложили основу современного азербайджанского языка. Интересно, что больше всего на нем говорят в Иране, а еще в Ираке, Грузии, Дагестане и Турции. А огромное количество диалектов. В одном только Азербайджане около 4 групп, которые делятся внутри себя на районы вокруг основных городов страны. Официально Азербайджан – светское государство. Но из-за сильного влияния Турции, которая ведет мощную внешнюю политику, направленную на Южный Кавказ и Среднюю Азию, главная религия там – ислам. Его исповедуют 96% населения. Но это не значит, что других религий там нет. Даже во времена, когда агузы прочно закрепились на этих территориях, в 14 веке тут были католические миссии доминиканцев, францисканцев, августинцев и иезуитов. В 19 веке после присоединения к Российской империи появились православные миссии, а в Южном Азербайджане наряду с православными работали американские и британские протестантские миссионеры. В советский период религиозная жизнь была практически уничтожена, а после обретения независимости христианство вновь стало подниматься из руин. И сегодня в Азербайджане есть вся палитра христианских конфессий и деноминаций, а главный источник проповеди Слова Божьего – Библия на азербайджанском языке. История перевода Библии на азербайджанский начинается в 17 веке в Персии, в городе Исфахане. Там французский дворянин Бальтазар де Лазир перевел Евангелие от Матфея и Иоанна на среднеазербайджанский язык. Это был образец тюркского лингва франка, на котором в то время говорили в персидском государстве при династии Сефевидов. Сегодня этот перевод хранится в библиотеке Упсальского университета в Швеции. Далее были печатные переводы уже на современный азербайджанский язык, которые устаревали и переиздавались заново. Последние издания были опубликованы Институтом перевода Библии в 2009 году. Затем в 2017 вышла иллюстрированная Библия для детей с текстом на латинице. А в 2013-м появился отдельный перевод для иранских азербайджанцев. А сейчас мы услышим Евангелие от Иоанна 3:16 на азербайджанском языке. Его прочитает для слушателей свободного радио мой знакомый Фаек.
4: Здравствуйте, слушатели свободного радио. Меня зовут Фаек. Я живу в России. По национальности азербайджанец. Я прочитаю стих из Библии. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, на азербайджанском языке. Çünkü Allah dünyanı öyle sevdi ki, vahid oğlunu verdi. Bunu ona göre etti ki, ona iman eden herkes helak olmasın, ama ebedi hayata malik olsun.
3: Спасибо, Фаек. Библия – это живое слово, и оно должно звучать на родном языке всех народов земли. Оно непременно достигнет каждого сердца, потому что в послании филиппийцам во 2 главе с 10 по 11 стихи Бог говорит, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Иисус – Господь. С вами был Андрей Мухин. Всем пока!

0: Стих дня.
1: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти, ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.

0: Зинаида Миркина. «Кто не любит своих врагов, тот не христианин», — сказал святой Силуан, — «в том числе и врагов церкви. Покажите мне церковь, которая признала и вместила бы это. А ведь это и критерий Соломона. Та мать является истиной, которая не дает расчленить ребенка. У нас один земной шар, одно небо, один Бог. Хотим мы или не хотим быть связанными с теми, кто нам совсем не нравится, мы все-таки связаны с ними. Это условие жизни, и осознание этой связи – наша задача. Наши представления о Боге могут быть самыми прекрасными, наши мечты – самыми голубыми или золотыми. Но пока мы вынесли за пределы Бога хоть одно искалеченное безобразное существо, отвернулись от какого-нибудь отвратительного грешника, наш Бог будет бессильной мечтой, а не истиной, ограниченной выдумкой, а не безграничной действительностью.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы строите гробницы для пророков и украшаете надгробия праведников. Вы говорите: если бы мы жили во времена наших отцов, мы не были бы повинны в крови пророков. Вы сами свидетельствуете против себя. Вы сыновья тех, кто убивал пророков. Так завершайте то, что начали ваши отцы. Вы змеи и отродье змеины. Не избежать вам осуждения и ада. Слушайте! Я посылаю к вам пророков, мудрецов и учителей. Одних вы убьете и распнете, других будете бичевать в синагогах и гнать из города в город. Так вот, на вас падет кара за кровь всех праведников, пролитую на земле от сотворения мира, от невинного Авеля до Захарии, сына Берехии, которого вы убили между жертвенником и святилищем. Да, говорю вам, на это поколение падет кара за все. Иерусалим! Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему. Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья, но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен и пуст. Говорю вам, вы не увидите меня до тех пор, пока не скажете: «Благословен, идущий во имя Господне».

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: «Свободное радио» всегда вместе.

что же вы уходите? Ничего не заказали. Так просто отдохнуть нельзя. Приют в соседнем зале. А вас, простите, в списках нет. Давно ж вы не ходили и взносы не платили. Ну, вот мы исключили. Мы пару раз звонили, а вы там где-то были. Плодов не приносили. Вот мы и исключили. Но если

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Наш месседж – Иисус. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Послание к евреям, 1 глава, 1 и 2 стихи. В чем отличие христианства от других религий? Последние делают акцент на следовании учению, принятии философии добрых дел. Христианство же направляет нас к личности. Вопрос не в том, чтобы делать, а в том, чтобы верить в Иисуса Христа. Будда и Магомед не избавляют от зла. У их месседжа нет силы в корне изменить нашу жизнь. Христианская же вера ведет ко Христу, который имеет силу спасти нас и даровать нам вечную жизнь. Иисус не только принес послание от Бога, Он сам является таковым. Он не просто возвещает истину, Он провозглашает «Я есмь истина». Он не просто показывает нам путь, Он утверждает «Я есмь путь». Он не просто открывает новые перспективы, Он говорит «Я есмь дверь». Быть христианином — это не просто следовать учению, исполнять определенные обряды или даже творить добро, а принять Христа как главный месседж Бога, иными словами, довериться Ему и открыть для Него дверь своей жизни и своего сердца. Это также предлагает принятие Его высказываний, как они изложены в Евангелиях. Никто не мешает сказать, что принимает кого-то, если не слушает его. Вот почему важно читать Евангелие с доверием и молитвой, прося Бога о том, чтобы то, что ты читаешь, заставило обратиться к Иисусу и поверить в Него.
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Не буду, не буду я отвечать.
1: Что же делать? Я уже не могу. Не могу же я постоянно не отвечать на звонки. Ай, да и завтра я ее вижу. Она обязательно начнет спрашивать меня об этом. Что же делать? О, я просто не приду. Я просто не приду и все. Точно, скажу, что я заболела. Или меня там вызывают срочно на работу. Нет, не пойдет. Не могу же я всю жизнь от нее бегать. Рано или поздно мы натолкнемся друг на друга как-нибудь так вот. Земля-то круглая, что же делать? О, нужно заранее подготовить ответы на вопросы, которые она может задать. Точно. Нужно продумать все ходы. Так, надо порепетировать. Кать, почему ты ко мне все время пристаешь? Потому что, Оля, ты слышала Евангелие, теперь у тебя нет оправдания. Если ты умрешь завтра, ты погибнешь навеки, а я люблю тебя и не хочу, чтобы это произошло. С чего ты взяла, что я погибну? Я верю в Иисуса. И бесы веруют и трепещут. Ох, как же она подкована-то хорошо. Надо будет сбить ее с толку, запутать как-то. Ну ладно, согласна. Я не посвятила свою жизнь Христу. Но ведь это не шуточки, это серьезное решение. Даже в Евангелии об этом сказано.
0: Верно.
1: Ага, нечего возразить, да?
0: Скажи, Оля, когда ты едешь на отдых в отель, ты довольна тем, что тебе меняют постельное белье и полотенце?
1: Конечно. Только ты к чему это?
0: К тому, что ты озабочена только тем, что у тебя заберут грязные полотенца. А посвящение своей жизни Богу скорее напоминает получение свежих полотенец, нежели...
1: Подожди. Ты что, сравниваешь мою жизнь с грязными полотенцами? Да кем ты себя возомнила? Ну, хорошо. Хорошо. Пусть моя жизнь грязное полотенце. Пусть!
0: Ну что, довольна теперь? Упиваешься моим признанием, да?
1: Нет. Что же я делаю? Нельзя во всем признаваться. Она же начнет злорадствовать, как только я начну каяться. Хотя нет. Нет, она не будет злорадствовать. Она не такая. Ой, так мы ни к чему и не пришли. Еще разок попробуем. Катя, ну почему ты ко мне все время пристаешь со своими вопросами?
0: Потому что, Оля, ты слышала Евангелие, и теперь у тебя нет оправданий.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Дорогие и возлюбленные работники свободного радио, ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих, благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Опять говорил Иисус к народу и сказал им:
2: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
1: Тогда фарисеи сказали Ему:
3: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно».
1: Иисус сказал им в ответ:
2: «Если Я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно, потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня».
1: Тогда сказали Ему:
4: «Где Твой Отец?»
1: Иисус отвечал:
2: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего».
1: Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его.
5: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Франциск Ассизский родился в 1181 году в городе Ассизи в семье зажиточного горожанина, члена гильдии торговцев тканями Пьетро Бернандони. В молодости Франциск торговал в лавке своего отца, как подобало юноше из своего сословия. Общительный, щедрый и простодушный, он был душой компании, сорил деньгами, одевался по последней моде. Вежливый и добрый, он считал всех людей равными. Франциск жил во времена войн и крестовых походов и со своим горячечным темпераментом мечтал о славе победителя. Но его военная карьера не удалась, и все, что случилось с ним после, плен и тяжелая болезнь, способствовало тому внутреннему перерождению, которое и привело Франциска к полному посвящению и служению Иисусу Христу. Франциск сознательно отказался от богатства и, припоясав бечевкой нищенскую одежду, пошел в мир проповедовать смирение и покаяние. Он считал, что бедность прогоняет скупость и мирские заботы. Где терпение и смирение, там нет ни гнева, ни смущения, потому что святая смиренность прогоняет гордость. Где любовь и мудрость, там нет ни страха, ни смущения, потому что святая мудрость прогоняет все козни лукавого, а святая любовь прогоняет все страхи плоти. Какими бы сумасшедшими ни казались его поступки и идеи, Франциск не был одиноким чудаком. Очень скоро у него появились последователи, и к их братству стали примыкать множество людей всех сословий. Кроме проповеди, Франциск и его братцы отстраивали церкви, ухаживали за прокаженными, которые жили вместе с ними, много молились и работали, помогая бедным на полях. Францисканская община была открыта и не походила на обычный монашеский орден, так как имела апостольский характер и несла слово Евангелия в мир, делая его доступным широким массам людей. Проповедь достигла даже мусульман, которых Франциск страстно желал обратить к Иисусу Христу. Евангельский характер жизни и проповеди францисканцев вовремя ответил на духовные запросы эпохи. Каким же образом францисканство радикально повлияло на людей своего времени? Эпохам, где падают нравы даже среди монашества, где проповедь церковного амвона становится сложной и непонятной для простых людей, и народом овладевает жажда роскоши и богатства, таким эпохам нужны потрясения. Франциск умер в 1226 году, но от огня его души загорелись жизни многих людей, ученого Роджера Бэкона, короля Людовика, защитника бедных и многих других. Он выбрал путь бедности, постов и молитв, чтобы полностью посвятить себя Христу. Но при этом Франциск не был занудным аскетом. Кто может больше любить жизнь и все, что связано с ней, чем он? Франциск писал: «Хвала тебе, Господь, в твоих творениях. Ты создал брата солнце, что сверкает, и образ твой напоминает видом. Хвала за кроткую сестрицу нашу воду, веселую, прозрачную, как слезы. Хвала тебе за то, что брат огонь твоим велением освещает ночи, такой красивый, яркий и могучий. Хвала тебе за землю нашу мать, которая нас на себе покоит, заботится о нас, плоды приносит, и травы разные, и пестрые цветочки. Хвала тебе за тех, чье сердце склонно прощать людей, любви Христовой ради, кто утешает нас в болезнях, в горе. Блаженны те, они почьют в мире, и ангелы украсят их венцами».
0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
3: Свободному радио 7 лет.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом, и тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Слава тому, чья сила, действуя в нас, способна совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже помыслить. Слава Ему во всех поколениях через Церковь Иисуса Христа во веки веков».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Здравствуйте, слушатели Свободного Радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного Радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное Радио.
1: Бог с тобой. Не бойся, Свободное Радио.

0: Свободная касса.
1: Мне будьте добры, 3 пончика с белой глазурью, 2 с шоколадной, 1 пончик с медом и мороженое с карамелью.
0: Угу. Пирожок с вишней будете?
2: Боря, сколько лет, сколько зим?
1: Гарик, дружище. Сейчас, погоди-ка минутку, рассчитайся.
3: Давай я буду.
1: Извини, красавица. Можно в мороженое 2 порции карамели сделать?
0: Конечно. Ваш заказ на 75 рублей 40 копеек.
1: Спасибо.
0: Свободная касса.
2: Боря, ну как твоя диета?
1: Ну, здорово, здорово. Тот диетолог, которого ты мне посоветовал, прописал мне очень строгую диету. Ну, я стараюсь. Кстати, пончик будешь? Овощей.
2: Я не понял, он что, пончики тебе посоветовал есть?
1: Да нет, ну ты что, пончики, скажешь тоже. Нет, это я сам себе такую жалость позволяю. Ну, не могу же я на 100% следовать этой диете.
2: Хм, интересно. Так ты вес-то сбросил хоть немного?
1: Нет, говоришь. Понимаешь, если честно, я даже прибавил на пару килограммчиков.
4: Если в вашей жизни вы сознательно дали место пусть даже незначительному греху, будьте уверены, он будет расти.
1: Слушай, к черту эту диету, никакого толка. И вообще, я как его увидел, сразу понял, что это очередной шарлатан.
4: Если вы на самом деле хотите расти во Христе, будьте послушны Богу во всем.

Жизнь скучна без нравственной цели. Не стоит жить, чтобы только питаться. Это знает и работник. Стало быть, надо для жизни нравственное занятие. Фёдор Достоевский.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 4 августа церковь отмечает День памяти Марии Магдалины. Мария Магдалина называется в церкви равноапостольной. Она христианская святая, мироносица, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первой из людей, удостоившейся явления воскресшего Иисуса. В православной и католической церквях почитание Марии Магдалины различается. В православии она почитается согласно только евангельскому тексту, исключительно как мироносица, излеченная от семи бесов и фигурирующая только в нескольких эпизодах Нового Завета. А в традиции католической церкви долгое время было принято отождествлять с ней образ кающейся блудницы и Марии из Вифании, сестры Лазаря, а также прилагать обширный легендарный материал. Традиционно для западного искусства и символики Мария Магдалина изображается с непокрытой головой и распущенными волосами, а также с сосудом благовоний, из которого она обливала ноги Христа. Согласно церковному преданию, после распятия Христа Мария Магдалина продолжила благовестие в Италии, в самом городе Риме. Очевидно, именно ее имеет в виду апостол Павел в своем послании римлянам, где вместе с прочими подвижниками проповеди евангельской упоминает Марию, которая, как он выражается, много потрудилась для нас. Очевидно, она беззаветно служила церкви и своими средствами, и своими трудами, подвергаясь опасностям, и разделяла с апостолами труды проповедничества. Из Рима святая Мария Магдалина уже в преклонном возрасте переселилась в Эфес, где неустанно трудился святой апостол Иоанн, который, как считается, с ее слов написал 20 главу своего Евангелия. Там святая Мария закончила земную жизнь и была погребена.
3: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
4: Let me testify about the rock man. He rock it till he dies, he's the rock man. Nobody can rock it like the man can. He ain't talking about the tango or the can-can.

0: сердце радость, в душе покой. Свободное радио.
1: Все твои слезы видели небеса, они посчитаны, да, мама.

0: Здравствуйте, друзья! Согласитесь, есть такие люди, они будто самые настоящие солнышки. Они только появляются, а вам уже хорошо и светло. Надеюсь, и в вашей жизни такие люди есть или такой человек. А что касается нас, команды «Свободного», мы, признаться, тоже счастливы от одного того факта, что все наши усилия – это не просто так. Это чтобы вы имели возможность слушать качественное христианское радиовещание о самом главном. В ближайшее время на наших волнах и музыка, и рубрики, и программы – все то, что делает ваш день уютнее и светлее.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Уйдя оттуда, Иисус пришел в синагогу. Там был человек с сухой рукой. «Разрешено ли в субботу лечить?» — спросили у Иисуса. На самом же деле они искали, в чем его обвинить. «Найдется ли среди вас человек, который, имея одну единственную овцу, не вытащит ее, если она в субботу упала в яму?» — ответил Иисус. «А человек ведь много дороже овцы. Так что делать добро в субботу разрешается?» Потом он говорит тому человеку: «Протяни руку». Тот протянул, и рука стала здоровой. А фарисеи ушли и стали думать вместе, как им погубить Иисуса. Узнав об этом, Иисус оттуда ушел. За ним пошло много народу. Он всех исцелил, но велел им никому не говорить о нем. Все это произошло, чтобы исполнилось сказанное через пророка Исаию: «Вот раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, тот, кто угоден мне. Ему я дарую моего духа, и он возвестит народом суд. Не будет спорить он, не будет кричать, его голоса на улицах не услышишь, не переломит надломленную тростинку и тлеющего фитиля не загасит, пока не приведет к победе справедливость. И на имя его будут уповать народы».
2: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обидой,
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Катюха, хочешь новость?
1: Ну?
0: По-моему, я по уши влюбилась.
1: Анжелка, и кто он?
0: Да Гарик, знаешь, из универа.
1: Как Гарик? Гарик с третьего курса?
0: Ага.
1: Гарик с такими глазами карими?
0: Ага, с такими карими глазами.
1: Анжела, не советую тебе с ним дружить.
0: Почему, Катя?
1: Он, не знаю, как тебе это сказать.
0: Говори, прошу тебя.
1: Я видела, с кем он уезжает из универа. У него таких, как ты, целый гарем. Вот посмотришь, он поиграет с тобой, как со щенком, и бросит.
0: Катюша, ты не ошиблась?
1: Поверь своей лучшей подруге.
2: Даже лучшие друзья не всегда говорят нам правду.
3: Анжела, привет. Ты чего отвернулась? Я тебе вот цветы принес.
1: Можешь отдать их одной из твоих девушек.
3: Что с тобой, Анжела?
1: Руки убери.
3: Да что с тобой?
1: Да правда, что у тебя, кроме меня, есть другие девушки?
3: Да ты что? Кто тебе наговорил эти гадости?
1: Да так, есть добрые люди.
3: Анжела, это неправда. Знаешь, в последнее время я только и думаю, что о тебе, понимаешь, со мной никогда такого не было раньше. Анжела, я...
2: Любовь — прекрасное чувство, но можно ли ее навязать?
3: Я... люблю тебя.
0: Я не верю тебе.
3: Это правда, я люблю тебя, я не могу без тебя жить.
0: Врешь, не любишь ты меня. Ты только говоришь, что любишь.
3: Анжела, куда ты?
0: Убирайся, я не хочу тебя знать.
2: Когда Иисус добровольно пошел на распятие, он показал, что на самом деле любит нас. Но навязать свою любовь не может даже всемогущий Бог. Открыли ли вы ему свое сердце?
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Макс Лукада. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему Бог так много дает? Мы могли бы существовать без многого из того, что имеем. Он мог бы оставить мир скучным и серым. Мы бы никогда не увидели разницу. Но он этого не сделал. Он расплескал оранжевый цвет на восходе солнца и заключил небо в голубизну. Обязан ли он был делать хвост белки пушистым? Должен ли был учить птиц петь? Или придумывать смешную походку цыплятам? И величавость грому, когда он грохочет? Зачем давать цветам аромат? Зачем придавать вкус пище? А может быть, ему просто нравится видеть улыбку на твоем лице? Если мы выражаем свою любовь, даря подарки, то насколько больше он? Если мы, напичканные недостатками и жадностью люди, любим дарить подарки, то насколько больше любит дарить подарки безгрешный и совершенный Бог? Иисус сказал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
1: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей, и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Итак, мы делаем вывод, что всякий закон, божественный и человеческий, относясь лишь внешнего поведения, заканчивается там, где вступает в силу любовь. Любовь – толкователь закона.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Сделано с любовью.

0: земле.
1: Библейские чтения.
2: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти, ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

И все-таки иногда становится непонятно, Бог добрый или строгий. Наверное, и так одновременно. Да, Он прощает грехи и обещает, что не изгонит приходящего к Нему. Но верить следует на Его условиях, а не предъявлять свои. Да, Он предлагает доверить Ему свои печали и нужды в молитвах, но Он нигде не обещает, что станет как волшебная палочка отвечать на все наши просьбы моментальным исполнением.

0: Дорогие друзья, команда Свободного Радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
1: Свободное Радио. Музыка, слово, дух.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если вдруг в церкви услышал лажу в поклонении, сразу же иди и смело обличай кощунника. Ведь без твоего экспертного мнения несчастному никак не обойтись.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Это история моих близких университетских друзей. Они, в отличие от нас многих, не стали искать работодателя по окончании университета, а стали сами себе работодателями. И есть в их биографии история под кодовым названием «Борщ». Сегодня ее и расскажу. Бывали ли с вами ситуации, когда вы терпели вот прям полное фиаско? Только честно. Особенно остро это всегда воспринимается в начале карьеры. Часто можно видеть, как у людей, еще ни разу не горящих в танке, очень легко опускаются руки. Эта история произошла, когда друзья мои открыли свой первый офис. Офис, надо сказать, был отличный. Просторный, светлый. Тогда в ассортименте их компании была хорошая посуда из медицинской стали. В ней можно было готовить не то чтобы без масла. Некоторые блюда можно было готовить даже без воды. Но поскольку путь к сердцу большинства людей лежит через желудок, а совместные готовки и дегустации для продвижения продукции всегда пользовались огромным успехом, было решено, что для продвижения посуды нужно устроить нечто подобное. Начали готовиться за неделю. Разослали приглашения. Развесили объявления. Обзвонили клиентов лично. И желающих было. Ну, просто хоть отбавляй. Море. И вот настал день X. Машину доверху загрузили кастрюлями, электрической плиткой, ложками, поварешками, посудой, заранее нарезанными ингредиентами. И загруженные доверху отправились в офис. На шоу великих поварят. Весь этот груз затащили на второй этаж. Накрыли стол, все подготовили, замерли в ожидании. И не пришел никто. Вот просто совсем никто. Ни одного человека. Тогда мои друзья со словами «бывает» загрузили все обратно. Дома сварили огромный чан вкуснейшего борща. И ели его потом с аппетитом и удовольствием почти неделю. С тех пор в семье моих друзей есть пароль под названием «борщ». И означает этот пароль, что любая победа – это сначала сотни и тысячи действий и, возможно, целая череда неудач. Потому что почти каждому на роду написано «проверка серьезности его намерений». Так что никогда не сдавайтесь. Даже если вы напоминаете себе улитку, которая взбирается на вершину Фудзи, все равно ползите в сторону своей мечты.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Представьте себе, 10 девушек с факелами в руках вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а 5 — умными. Глупые, взяв факелы, не захватили с собой масло, а умные взяли вместе с факелами и кувшинчики с маслом. Жених задерживался, и девушки стали дремать и уснули. В полночь раздался крик: «Жених идет! Выходите встречать его!» Тут все девушки проснулись и поправили факелы, чтобы лучше горели. Глупые сказали умным: «Дайте нам масло, у нас сгаснут факелы». Но умные ответили: «У нас не хватит масла и для себя, и для вас. Лучше сходите в лавку и купите». Но в то время, когда они пошли покупать, пришел жених. Девушки, которые были готовы, пошли с женихом на свадебный пир, и дверь за ними закрылась. Потом пришли и остальные девушки. «Господин, господин, открой нам!» — сказали они. «Нет», — ответил он, — «я вас знать не знаю». Так будьте всегда начеку, ведь вы не знаете ни дня, ни часа.

Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: прошу тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово, дух.

0: Извини, Анжела, у тебя есть минутка?
1: Конечно.
0: 3, 4. Начиная с этой минуты, я обещаю, что всегда буду честен на работе, ласков с детьми, отдам все долги, буду любить свою страну и всех людей вокруг, и всегда выбрасывать фантики в урну. Ты спрашиваешь, почему? Потому что я хочу быть в раю!
1: Гарик, это ты уже третий раз за месяц, как ты делаешь это обещание. Почему ты думаешь, что сможешь сдержать его на этот раз?
0: Потому что на этот раз я пригласил органиста.
1: Органист никак не поможет тебе попасть на небо.
0: Да, но это усиливает мое решение.
1: Гарик, никакие поступки не дают тебе права быть на небе. Это дар Божий тем, кто верит в Иисуса и принимает его прощение.
0: Разве не нужно держать слово?
1: Нужно. Но не для того, чтобы заработать себе место в раю. А, кстати, о долгах. Можешь мне отдать те 700 рублей, которые ты занял на прошлой неделе?
0: Прости, я заплатил органисту.

0: Вся суть христианского учения сводится к одному – возложить всю нашу надежду только на Бога, который своей благодатью, независимо от наших заслуг, дает нам все во Христе Иисусе. Нидерландский философ, гуманист эпохи Возрождения Эразм Роттердамский.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Собаки и заяц. Охотничьи собаки взяли след зайца и пошли по нему. Запах становился то сильнее, то почти пропадал, но собаки продолжали свой путь по лесным чащам. Вдруг одна из них увидела впереди зайца, который нырнул в кусты и поскакал прочь. Собака, заметившая зайца, немедленно бросилась в погоню. Остальные побежали за ней, хотя сами зайца не видели. Однако бежали они недолго. Утомившись одна за другой, они останавливались и возвращались к хозяину. И лишь та собака, которая собственными глазами видела зайца, продолжала неутомимо гнаться за ним. И не важно ей, что другие отстали, вернулись назад. Она знает, зачем бежит. Ее цель не мираж, она точно видела зайца. Ей нипочем усталость, преграды на пути, будь то колючие тернии или острые камни. Ее не смущает лай вернувшихся псов, она их не слышит. Перед ее глазами заяц, и она не успокоится, пока не найдет его. Каждому человеку необходимо иметь свои личные отношения с Иисусом Христом. Я не смогу долго идти по христианскому пути, если все, что мною движет, это чей-то пример, чужой опыт жизни с Богом. Я могу молиться, читать Библию, посещать с другими за компанию церковь, но я быстро устану. Я разочаруюсь в вере, если сам лично не познал Христа, не завязал с Ним близких, личных отношений. Христос же становится для нас ближе и реальней, если мы действительно искренне ищем Его, а не просто формально, для галочки, соблюдаем какие-то обряды. Господь сам говорит со страниц Библии: «Найдете меня, если взыщете всем сердцем вашим». Ветхий Завет, книга пророка Иеремии.
1: Знаете, как говорят: «Глаза боятся, а руки делают». Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Стихи Анны Филатовой читает Дарья Козинцева. Не осталось в сказке чудовища настоящего. Так придешь убивать дракона, а там сидит ящерка. И останется только грохнуть об пол оружием. Много чести убить такое, кому он нужен? Так придешь за игой, а в избушке сидит красная девица. Непонятно, кого тут морочит, на что надеется. Развернешься к избушке задом, а к лесу передом, и пойдешь искать еще хоть какую-то невидаль. Так придешь за смертью Кощея, а он в маразме, и неловко как-то становится прямо сразу. И уходишь, и носишь потом старику гостинцы. Да следишь, чтоб не лезли всякие проходимцы. И кого не найдешь, не зловещ, а скорее жалок. Растеряли чудовище когти свои и жало. Я ищу, с кем сразиться, и не нахожу ответа. Никого страшнее меня тут, похоже, нету.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Бахмутский Евгений Юрьевич, город Москва, РБЦ.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Почему? Ну, Бог дал мне благодать. Это первое. Второе, я читал Библию. И читал ее, находясь в поиске, в чем смысл жизни, цель жизни, как возник мир, ради чего все. И в Библии я увидел самую понятную, самую стройную систему мировоззрения, которая превосходила все остальные, которые мне были известны. И я прочитал Библию, я просто был в шоке от ее честности, правдивости, от того, что она так глубоко проникала, глубже, чем мои мозги, она проходила в мое сердце. И вдруг я понял, что там, на небе, не просто Бог-создатель, которому особо нет дела, что там делают люди на земле, а там мой Небесный Отец. И вот это чудо возрождения, которое Бог совершил в моей душе, оно просто все изменило в моей жизни. И я раскаялся на то, что пытался стать счастливым сам своими силами, сам пытался найти свой путь. Бог все показал, направил, и я был старшеклассником.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, как помогает? Вера — это, во-первых, путеводная звезда. Ты знаешь, куда и зачем идти. Во-вторых, это мерило, лекало всего. Ты понимаешь процессы. Также тебя защищает от гордыни, либо отчаяния, страха, от человеческих мнений, от уныния. И вера дает тебе силу любить людей вокруг тебя, вопреки их поведению, словам и действиям.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Филиппийцам 1 глава, стих 21. «Ибо для меня жизнь Христос есть мир приобретения», говорит апостол Павел. Поэтому моя самая сильная мечта и желание – это увидеть Христа лицом к лицу. И поэтому моя мечта здесь на земле – это духовное пробуждение России.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это невероятная свобода. Свобода быть настоящим, не лицемерить, не обманывать, признавать свои ошибки, зная, что Бог тебя любит и спас не за твои дела, а за дело Христа на кресте Голгофы. Это также невероятная сила и мотивация, которая превосходит мотивацию гордыни, жадности, человеческого успеха. Это мотивация знания самого Господа, самого совершенного, самого любящего, самой уникальной личности во всей Вселенной за всю историю. Мы даже говорим, с кем поведешься, от того наберешься. Так вот, с Богом никогда не скучно, даже более того, ты чем больше знаешь человека, ты обычно разочаровываешься в человеке, либо в себе. А чем больше знаешь Бога, тем больше ты восхищаешься им. Христианство – это самая невероятная свобода, какая только возможна человеку на земле. Свобода от греха, от рабства греха, свобода любить, служить, жить, в конце концов, дышать.
3: Свободное радио.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались, потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет — это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе!
1: Уютный вечер на Свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Итак, слово явилось в мир. Вечная жизнь обрела себе место в человеческом сердце. Она решилась жить в этом колышущемся шатре и пошла на то, чтобы позволить ранить себя. Смерть была таким образом делом решенным, ибо источник жизни беззащитен. В вечной своей крепости, в своем недоступном свете, Бог был неуязвим, а стрелы греха отскакивали от стен его твердыни, как будто бы их выпустили из игрушечного лука. Но вот Бог в доме своего сердца. И как легко теперь настичь его, как нетрудно причинить ему вред. Легче, чем человеку, ибо человек не только сердце, это кости и суставы, это тугие мускулы и огрубевшая кожа. Чтобы ранить человека, поистине нужно иметь злые намерения. Иное дело сердце. Что за прекрасная мишень? Что за соблазн? Почти бессознательно ствол ружья направляется в эту сторону. Как неразумен Бог, сколь безрассуден. Он сам обнаруживает свое слабое место. Ни одна новость не распространилась бы так быстро, как та, что он явился среди нас в виде сердца. И каждый может теперь наточить свою стрелу и опробовать свой лук. Дождь стрел. Настоящий град стрел падает теперь на него. Миллионы выстрелов направлены теперь в эту маленькую красную точку. Сердце его, которое само по себе беззащитно, не защитит его. Ведь у сердца нет рассудка, и оно само не знает, почему оно бьется. Оно не станет на его сторону, более того, оно предаст его, ибо всякое сердце неверно. Сердце никогда не стоит на месте, оно движется, оно бежит. И поскольку любовь всегда тянется к измене, изменит и сердце. Изменит, переметнувшись к врагу. Ведь это именно то, чего сердце хочет – пребывать среди сынов человеческих. Это именно то, что оно жаждет познать. Познать, каков привкус иных сердец. Оно жаждет этого привкуса и готово заплатить за него, приняв эту плату на себя. Привкус же этот не забудется вовеки. Лишь сердце способно пуститься в подобные приключения. Лишь оно способно на неразумие, которое лучше не поверять рассудкам, о котором лучше просто молчать, которое может быть задумано лишь в союзе с плотью и кровью. Все это несмышленность бедного сердца, которое именно из этой своей тайной бедности и из скудного достояния земной своей пашни извлекает такие сокровища, которым дивятся обитатели неба.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
2: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
1: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
3: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
1: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
4: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
1: Ученики сказали ему:
5: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
1: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
4: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
1: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
6: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
1: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
4: «Не бойся, только веруй».
1: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
4: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
1: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей:
4: «Талифа куми».
1: Что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
7: «Уютный вечер» на Свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Уютный вечер на Свободном радио.
2: Beautifully.

Ложное одиночество. «Остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее». 3 Царств 19:10. Одиночество способно исказить взгляд человека на жизнь, а порой и привести к ощущению покинутости Богом и ближними. После того, как Илия поразил всех пророков Ваала, он узнал, что Иезавель замышляет против него. Опасаясь за свою жизнь, Илия бежал в пустыню, и там сказал ему Господь: «Что ты здесь делаешь, Илия?» Ответ Илии показывает, что в то время он потерял понимание того, что с ним происходит. Мужественный, верный, храбрый Илия отвечал: «Остался я один». А ведь тысячи израильтян готовы были защищать его от Иезавели и Ахава. И все же Илия остался в одиночестве. Но на самом деле он не был одинок. Господь не покинул его и помог ему побороть одиночество. Одна верующая женщина, у которой умер маленький сын, чтобы сохранить присутствие духа, повторяла себе: «Бог жив». Когда у нее умер второй ребенок, она продолжала говорить: «Счастье умерло, но жив Бог». Но когда умер и муж, отчаяние охватило ее. И тогда единственный оставшийся в живых из ее детей, вспомнив, что говорила мать раньше, спросил: «Мама, что, Бог умер? Умер?» Святой Дух избрал эти слова, чтобы тронуть ее сердце. Она заново поняла, что Бог, всегда бывший с ней, не покинул ее и сейчас, в самом страшном горе. Может быть, и у вас горе, может быть, и вам сейчас кажется, что вы одиноки. Но вспомните, что жив Бог, и что Он сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям 13:5. Он никогда не бросит вас в одиночестве. Человек, страдающий от одиночества, не помнит о том, кто всегда и везде с нами.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить. Свободному радио 7 лет.
2: Ощупнут лодки.

Макс Лукада. Разве не было бы славно, если бы любовь была похожа на кафетерий? Если бы ты мог смотреть на человека, с которым живешь, брать от него, что тебе нравится, и оставлять то, чего тебе не хочется. Что, если бы родители так поступали с детьми? Беру хорошие отметки и милые улыбки и оставляю подростковый кризис вместе со счетами за обучение. Что, если бы дети также поступали с родителями? Пожалуйста, дайте мне денег и бесплатное жилье, но правил и расписания мне не надо, благодарю. А супруги друг с другом? Пожалуйста, чашечку хорошего здоровья и хорошего настроения, а рабочие командировки, родственники и стирка в мою диету не входят. Разве не здорово было бы, если бы любовь была похожа на кафетерий? Так было бы проще, так было бы приятнее, менее болезненно и более мирно. Но знаешь что? Это не была бы любовь. Любовь неизбирательна. Любовь готова принимать все.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Журавлев?
1: Хотел бы поделиться сегодня с вами местом из Писания. Это послание к Ефесянам, 3 глава. Я прочитаю из современного перевода Библии. Павел говорит, что ему был дан дар проповедовать язычникам о непостижимом богатстве Христа. 9 стих. «Разъяснить всем, в чем заключается тайный замысел. С начала времен он оставался скрытым у Бога, сотворившего все, чтобы с помощью церкви теперь открыть правителям и владыкам в небесных владениях многогранную мудрость Божью. Этот замысел был исполнен Богом через Иисуса Христа, через Его церковь». И сейчас, когда мы находимся в такой момент нашей жизни, времени, некоторые люди, политики, экономисты, предприниматели называют это время идеального шторма. Как, казалось бы, все сложилось так, чтобы разрушить бизнес и многое-многое другое. И люди говорят, что просто основание уходит у них из-под ног. Наверное, мы можем сказать о том, что действительно многие основания, человеческие основания, они уходят из-под ног. Но то, что было основано Богом извечно, как вечный Его замысел, Его вечные основания, они неприходящие. Церковь Иисуса Христа – это есть одно из оснований. И несмотря на то, что сегодня мы не можем с вами собраться вместе физически в одном большом зале, как мы это делали все время, но мы не перестаем быть церковью. Это основание неприходящее. Мы продолжаем служить Богу, мы продолжаем Ему доверять. Один богослов сказал так, что церковь самим своим существованием свидетельствует о Боге, о том, что Бог есть. Давайте мы будем продолжать молиться друг за друга, продолжать помогать друг другу, продолжать быть церковью Божьей, к чему мы призваны с вами. Да благословит вас Господь!

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Евангелие от Луки.
1: Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал:
2: «Отче, в руки Твои предаю дух мой!»
1: И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал:
3: «Истинно, человек этот был праведник».
1: И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.
4: Свободному радио 7 лет.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Вера в Бога совершенно не похожа на скучные морали и нравственность. Она не отвечает на вопрос, что я должен кому-то. Она отвечает на вопрос, почему мне так плохо и как сделать, чтобы мне стало хорошо. Евангелие вовсе не дополнение к Уголовному кодексу Российской Федерации. Евангелие говорит о том, как стать счастливым. И говорит об этом гораздо больше и интереснее, чем какие-нибудь чайки по имени, модные американские психологи или эзотерические гуру, рассуждающие о законах мироздания. Зачем соблюдать заповеди? Все очень просто. Если их соблюдать, то тебе будет хорошо. Я пробовала, это работает. Вера похожа на влюбленность, ностальгию, жалость и восторг. Один раз почувствовав это счастье внутри, ты готов напрягаться и от многого отказываться, чтобы оно стало сильнее. Вопрос о том, зачем ограничивать себя заповедями, похож на вопрос о том, зачем некоторые люди, вместо того, чтобы сидеть за компом, садятся на велосипед и едут по лесу, напрягаются и потеют. Ответ очень простой. Потому что ощущения, которые возникают в процессе и в результате, гораздо лучше ощущения от компа и дивана. Люди готовы отказаться от привычных удовольствий, питаться тушенкой и ночевать в палатке, чтобы испытать нечто большее. Испытать настоящую полноту жизни вместо нейтрального комфорта. Вся наша жизнь — это уколы радости, которые испаряются слишком быстро, оставляя тяжелое похмелье. Лопаешь шоколадку, потом казнишь себя и смотришь на весы. Общаешься с друзьями, потом впадаешь в депрессию, что они не звонят. Влюбляешься, потом злишься на то, какая она дура, какой он козел. Вера же дает источник счастья, который не обязательно стимулировать внешними раздражителями. Вера дает опору, позволяет научиться вытаскивать самого себя за волосы из болота. Евангелие учит тому, как самому управлять своим счастьем. Не нуждаясь для этого в машине, в алкоголе, в шоколадках, в сексе, в тех вещах, которые, вроде бы делая нас счастливее, часто на самом деле оборачиваются большими проблемами. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Кто неспокоен сердцем, кто не может себя найти, кто не устроен в этом мире, кто ищет утешение в сексе, телевизоре, водке, наркотиках, насилии, деньгах, ищет и не может найти, пьет веселье этого мира, как соленую воду, пьет и не может утолить жажду, а только усиливает ее. Всем нам Бог готов протянуть стакан чистой воды, готов дать легкое, благое бремя любви, взамен того ярма, которое мы тащим, считая его ценностью. Минутную славу, которую надо постоянно чем-то подогревать. Нечестное богатство, которое приходится боязливо прятать. Сомнительное интеллектуальное превосходство, приносящее только презрение к окружающим. Силу, не дающую победу над собой. Красоту, не дающую счастья. А Бог смотрит на это и сочувственно говорит: «Придите ко мне, и найдете покой душам вашим».
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.
2: Old man Wrigley lived in that white house down the street where I grew up. Mama used to send me over with things. We struck a friendship up. Spent a few long summers out on his old porch swing. Said he was in the war, went in the Navy, lost his wife, lost his baby. Broke down and asked him one time, how you keep from going crazy? He said, I'll see my wife and son in just a little while. I asked him what he meant.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Всем привет, это Катя. Вы слышали наверняка такое высказывание, что одиночество – главная проблема современного общества. Люди все больше живут в сети, но стоит человеку отключить телефон, как он тут же ощущает сильнейшее одиночество и понимает, что его отношения – это лишь иллюзия, и положиться в жизни буквально не на кого. Но неужели это правда? На протяжении всей Библии, от книги «Бытия» до «Откровения», Бог говорит и показывает нам, что Он рядом, что Он за нас.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Говорю вам, друзья мои, не бойтесь тех, кто может убить тело, а потом уже ничего сделать не может. Я укажу вам, кого вам надо бояться. Бойтесь того, кто, убив, власть имеет ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, вот кого бойтесь. Разве не 5 воробьев за 2 гроша продаются? А Бог не забыл ни одного из них, а у вас и волосы на голове сочтены все. Не бойтесь, вы стоите много дороже воробьев».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: встретить в символике сатанистов и black metal групп, и мы считаем, что такой знак имеет только антихристианскую направленность. Однако он же известен католикам как крест Святого Петра, так как по преданию Петр попросил распять себя именно на перевернутом кресте, не считая себя достойным умереть смертью Христа. Этот крест официально изображается в католической символике, в том числе на троне Папы Римского.
1: Это «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. В самолете нет атеистов. Когда терпит крушение пилот, когда с неба ясного чистого в бездну падает самолет, когда ужас и страх наполнят сердце каждого человека, неожиданно вдруг все вспомнят, что Господь допустил все это, что Господь сотворил это небо, по нему летели беспечно, и никто не подумал об этом. А сейчас они канут в вечность. Каждый будет молиться и каяться, вспоминать, как греховно он жил. Наше сердце в беде оголяется. Все молить будут: «Боже, прости». В онкологии нет атеистов. Там, где рак пожирает людей, там становятся души их чистыми от греховных земных страстей. Познают там всю милость Божью. Там вкушают, как благ наш Господь. И свою познают ничтожность и великую Божию любовь. Атеистов нет, когда дети вдруг попали в ловушку врага. И ты знаешь, никто на свете им не сможет помочь. И тогда ты бежишь к милосердному Богу и детей умоляешь простить, показать им прямую дорогу, из греховного плена спасти. Страшно жить на земле без Бога, страшно Господу быть врагом. Только с Ним безопасна дорога, когда ты примиришься с Творцом.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: А сейчас.
1: Я первая его взяла.
2: А ну прекратить!
0: А вам что еще надо?
1: Я сюда пусть. Я первая его взяла.
0: Да?
2: Прекратить это безобразие. Вы же взрослые люди, в конце концов.
0: Я забрал у нее пульт в целях самообороны. Она хотела посмотреть мой канал.
1: А он хотел посмотреть мой канал.
2: К вашему сведению, вы тут до того допрыгали, что соседи милицию вызвали.
1: Товарищ милиционер, я не сделала ничего противозаконного. Это вот он выкрал пульт прямо из моих рук. А ну дай сюда.
0: Товарищ капитан, защитите меня от этой женщины.
2: А ну дайте сюда пульт быстро.
0: Хорошо.
3: Справедливость восторжествует.
2: Руки, успокойтесь и расскажите по порядку, что здесь происходит.
0: Это все из-за нашего пастора.
1: Арестуйте нашего пастора, это все из-за него.
0: Он мог подумать, что он мог так поступить.
1: Мы и представить не могли, что он на это решится.
2: На что решится?
0: Вчера на собрании он всех нас спросил, кто из нас хочет быть настоящим учеником Христа.
1: И само собой, мы все подняли руки.
0: Да и кто мог подумать, что он сможет это сделать?
2: Да что сделать-то? Кто-нибудь может объяснить?
0: Он сказал, что настоящие ученики Христа живут так, что если бы их поступки показывали по телевизору, им бы не было стыдно.
1: Но и мы все согласились с ним.
0: Мы представить себе не могли, что он каким-то образом может это осуществить.
2: Да что? Что осуществить-то в конце концов?
0: Не знаю, как ему это удалось, но каким-то образом он сделал так, что все наши греховные мысли и поступки сейчас показывают по телевизору.
1: Мои идут по 8-му каналу.
0: Мои по 7-му.
2: Ребята, вы чё, все серьезно?
1: Арестуйте его.
2: А ну, посмотрим, что у вас тут.
1: Нет, не смейте.
2: Мне же нужно что-то в протоколе записать. Как иначе я...
1: Нет!
2: Ну что ж, если вы так не хотите, чтобы ваши грехи показывали по телевизору, думаю, я знаю решение.
0: Правда?
1: Скажите нам, пожалуйста.
2: В Библии сказано, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
4: Так вы что хотите сказать, что грехи, которые показывают по 7-му каналу...
3: И по 8-му...
4: Это грехи...
3: Которые мы не исповедали?
2: По всей видимости, да. Бог не помнит исповеданных грехов.
3: Так, я, пожалуй, пойду к себе в комнату.
4: Так, я, пожалуй, тоже пойду...

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 5 августа отмечается День памяти адмирала Федора Ушакова, русского флотоводца, командующего Черноморским флотом и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, просветителя и благотворителя. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Как заявлял сам адмирал, он не потерял в боях ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Слава о непобедимом Ушакове гремела по всей Европе. Его признавали даже англичане, ревнивые к своему авторитету на морях. После всех ратных подвигов в 1810 году Федор Ушаков поселился в приобретенной им деревне Алексеевке Тамбовской губернии, близ Санаксарского монастыря. Во время Отечественной войны 1812 года Ушаков пожертвовал свои сбережения на формирование Темниковского полка и организацию госпиталя. Последние годы жизни Ушаков посвятил себя молитве и широкой благотворительной деятельности. Как писал о нем иеромонах Нафанаил, он и адмирал Ушаков, и знаменитый благотворитель Санаксарской обители, препровождал остатки дней своих крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви. После революции 1917 года Санаксарский монастырь был закрыт, а часовня, построенная над могилой адмирала, разрушена. В годы Великой Отечественной войны был учрежден орден его имени, и возник вопрос о месте погребения адмирала. Была создана государственная комиссия, и могила адмирала была восстановлена и вместе с остатками монастырского комплекса взята под охрану государства. 5 августа

0: августа 2001 года Федор Ушаков был канонизирован Русской Православной Церковью и был причислен к лику святых как праведный воин Федор Ушаков. Деяние о его канонизации указало: сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный им неприятель. Милосердие адмирала Федора Ушакова покрывало всех. Это был первый случай канонизации флотоводца. Федор Ушаков стал святым покровителем российского военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил.
1: След в истории.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Петр Мамонов. Насколько мы с Богом, насколько любим, насколько мы друг другу уступаем, прощаем, настолько мы живы. Любовь – это не чувство, а делание добра. В ту меру, в какую мы друг другу пожертвовали, отдали свое, выслушали, услужили, потерпели, поддержали, в ту меру мы Божьи. А если мы всегда правы, жестки, отвергли, не ответили, бросили трубку, это не просто плохо, это дорога к смерти.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: А нужно ли иметь много детей? Ну а что такое много? Для кого-то один уже много. Вот я рос одним ребенком в семье, и для моих родителей, наверное, временами это было много. И с этим соглашаются практически все родители, особенно те, чьи дети достигли возраста пубертата, что одного уже через край. Но на самом деле Библия не регламентирует вопрос количества детей в семье. Другое дело, что все семьи, о которых мы читаем в Писании, хотели иметь детей, но не все, как и сегодня, могли их иметь. «Дети – благословение и дар от Бога, а не обуза». Ну, так учит нас Писание. «Плодитесь и размножайтесь» – первая заповедь. Это повеление рассматривается, конечно, как благословение и призвание к продолжению рода. Но ни в коем случае не как там принудиловка или выдача квоты на определенное количество детей. Поэтому в Слове Божьем строгих указаний относительно точного количества детей мы не находим. И требования иметь именно много детей мы тоже этого не найдем. Основной акцент делается не на количестве, а на любви. На любви к детям и их воспитании в вере. Вот это, конечно, важно. Поэтому смысл заключается не просто в количестве. А что касается много-мало, то тут каждая семья принимает решение, пожалуй, согласно каким-то своим семейным традициям, своему мироощущению, культуре, да и, кстати, финансовому достатку тоже, не в последнюю очередь. Так что Библия однозначно поощряет деторождение, но нигде не устанавливает жесткого количественного критерия.
2: «Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла, до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: Ты не один. Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5:22-23.
0: Глоток живой воды.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую, друзья! И сегодня я бы хотел затронуть такую тему, а что бы разведенные люди хотели сделать по-другому? Или, иными словами, советы разведенных людей для тех, кто еще в отношениях или тех, кто только собираются вступить в брак. К сожалению, случается так, что отношения заканчиваются разводом. Что после развода иметь какую-то перспективу для новых отношений на самом деле необходимо время, особенно если вы были очень близки. Гораздо легче, когда все это закончится, оглянуться назад и подумать о том, что пошло не так, а что пошло правильно, если вообще что-то было из этого. И выяснить, какова была ваша роль в неудачных отношениях. Честно говоря, задавать себе такие вопросы о своих недостатках, своей неуверенности и своих привычках – достаточно сложная и осуждающая работа, но она очень важная. Как только вы ее сделаете, надеюсь, вы извлечете некоторые важные уроки и не сделаете те же самые ошибки в будущих отношениях. Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми настоящими историями людей, которые испытали развод. Я уверен, что они могут научить нас ценным урокам. Люди делятся некоторыми вещами, которые они сделали бы по-другому. Первая история. Человек делится: «Жаль, что я так старался исправить жену. Оглядываясь назад, я никогда не был рядом с ней в те моменты, когда она нуждалась во мне больше всего. Она сказала мне после нашего развода, что никогда не чувствовала себя услышанной. И она была права». Следующая история. «Жаль, что я не стала меньше ворчать и не сказала больше положительных слов мужу. Я не хотела признаваться в этом, пока мы были женаты, но теперь я понимаю, почему он постоянно ворчал. Ничто не было идеально для меня. И я ему говорила об этом, говоря: благодаря консультациям я узнала, что мои ожидания были слишком высоки, и он никогда не мог бы их удовлетворить, как бы ни старался». Следующая история такова, что «мне жаль, что я не простила его. Он изменил мне, и это очень больно. Когда я поймала его, то поняла, что он сожалеет и хочет спасти наш брак. Он был готов на все, чтобы вернуть меня и сохранить нашу семью. Я же просто держалась за боль и продолжала злиться на него. Я дала ему понять, что он был ужасным человеком из-за моего ежедневного плохого отношения к нему. Я не хотела признаваться ему в этом, но он действительно изменился. Он действительно исправился. Проблема была в том, что этого не сделала я. Мое непрощение взяло верх надо мной и не давало мне жить счастливо». И последняя история. «Жаль, что я не обсуждала с ним до свадьбы. Я видела красные флаги, когда мы встречались, и игнорировала их. Оглядываясь назад, я была наивна и слишком оптимистична в наших отношениях. Я знаю, что он не подходил мне. Позже он признался, что знал, что я не подхожу ему. Как только мы поженились, все стало очень плохо. И мы были женаты всего 2 года. 2 года, вот и все. К счастью, у нас не было детей, но эмоциональный стресс был подавляющим. Жаль, что я не была мудрее, умнее и более осознанной в те годы нашего знакомства». Друзья, если вы думаете о разводе, разлуке или не уверены, стоит ли вообще бороться за ваш брак, подумайте об этих вещах. И, возможно, вам стоит сходить за помощью, обратиться к консультанту. И лучше всегда выбирать любовь.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

просто художник, хватаясь руками за музу. Цветочная поляна или грязная лужа. Бояться непонятым быть, по течению плыть просто. Сложнее сквозь тернии к звездам.

0: Стих дня.
1: Вера без дел мертва. Послание Иакова, 2 глава, 26 стих.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Один мой знакомый верующий брат рассказывал, как он уверовал. И было это так. Когда он, зависимый наркоман, от которого отвернулись все вокруг, буквально умирал, в его жизни чудесным образом появились верующие, которые начали за ним ухаживать, обрабатывали его гниющие раны, кормили его здоровой и благословенной пищей, убирались в его квартире, разговаривали с ним. И все это делали с такой теплотой и любовью, что он не смог устоять и покаялся в своих грехах. Он увидел Бога в делах этих верующих. Да, представьте себе, наши дела говорят намного больше, чем наши слова. Иаков говорит: «Вера без дел мертва». И если вера без дел мертва, то с делами наша вера живая. И именно от такой веры мы можем иметь настоящие плоды. Но вопрос, а что говорить не надо? Надо, конечно. Иначе как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Но вот что интересно, что наши слова всегда должны подтверждаться делами. Заметьте, именно так описывают Иисуса Христа евангелисты, который учил, а потом кормил, учил, а потом исцелял. И вообще свою любовь к нам доказал тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Оказывается, и Христос показывал дела. И говоря о делах, нет никакого спора о спасении. Мы спасаемся благодатью, по вере, это точно. Но наши дела подтверждают наличие веры. И добрые дела – это наша благодарность Богу. Наша визитка измененной и спасенной жизни во Христе. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио. Свободное.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не давайте святыни собакам, они набросятся и разорвут вас. Не сыпьте жемчуга перед свиньями, они растопчут его ногами».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

0: С детства у меня всегда был такой вопрос, почему люди умирают. Я очень боялась смерти, и я не могла понять, как человек может жить и через какое-то время умереть. Зачем?
1: Марина верила, что после смерти душа человека куда-то уходит. Но куда? Когда девочке было 6 лет, на ее глазах умирала мама.
0: Это было в Баку, у нас были такие соседи, которые занимались таким колдовством, наведением порчи. А я связываю с этим, потому что у меня мама сильная женщина, и ни с того ни с сего у нее были приступы.
1: Неизвестная болезнь не отпускала, медицина была бессильна. Во время приступов Маринина мама ощущала чье-то присутствие. Ей казалось, что в комнате кто-то находился, готовый забрать ее жизнь.
0: Она так лежала, рассказывала, что кто-то ходил по комнате. То есть вот с какими-то нечистыми проявлениями я понимала, что дьявол есть. И, соответственно, я понимала, что Бог есть.
1: Противостоять демоническим силам семье помогли священники. С Божьей помощью мама девочки выжила. Спустя годы, когда уже семья переехала в Россию, Марине вновь пришлось столкнуться с лицом смерти.
0: Мне было 18 лет, вот, и так получилось, что у меня умерла одноклассница, и в этот год у нас еще в школе 3 человека погибло. Я помню, я даже ни с кем разговаривать не могла, я никому об этом не говорила, что мне тяжело.
1: Ну почему? Кому-то суждено прожить 50, кому-то 70 лет, а кому-то только 17. С новой силой Марину захлестнул вопрос, что же происходит с душой человека после смерти? «Бог, если ты есть, откройся мне!» – взывала Марина.
0: Я искала Бога, он был мне очень нужен, чтобы я поняла, для чего человек живет, что происходит после смерти. Я просила его показать мне истинный путь.
1: Марине хотелось не просто существовать на этой земле, а найти смысл жизни. Ее душа мечтала о встрече с Богом, и Бог не замедлил открыться и войти в ее жизнь.
0: Так получилось, что я пришла на дискотеку, я поняла, не просто так вот я иду в этот дом офицеров, то есть я даже почувствовала, что кто-то на меня смотрит, как будто сверху.
1: Для Марины Бог приготовил встречу с верующей женщиной. Она работала билетершей в доме офицеров, и как-то случайно у них начался разговор.
0: Абсолютно с далекого завязался разговор. Она говорит, вот, девчонки, ребят хороших мало, надо молиться за мужей. Я говорю, как это так, молиться за мужей? И как-то так пошла, она стала мне рассказывать о Боге.
1: Марина задавала верующей женщине вопросы, а та отвечала, ссылаясь на Библию. С некоторыми утверждениями девушке было трудно согласиться, но что-то внутри ее говорило, что это правда.
0: Я пришла домой, и в ту ночь мне Бог дал огромное покаяние. Со слезами, вот изнутри меня покаяние вышло. Я помню, что я сказала: «Господи, ты веди меня».
1: А наутро Марина уже забыла, о чем просила Бога. Только почувствовала на душе необыкновенную теплоту. А когда прикрыла глаза, вдруг увидела поток света. Он окутывал ее неземной любовью. Такое видение повторялось несколько дней, и почему-то ее очень тянуло встретиться с той женщиной из дома офицеров.
0: С ней было хорошо, интересно. И я пришла и задала такой вопрос: а где вы собираетесь? А сама этот вопрос задаю и думаю, а зачем я вообще спросила? И так это было неожиданно. Такие глаза большие сделала. И говорит, ну завтра воскресенье, хочешь, я тебя с собой возьму? Я вообще даже не догадывалась, что она из церкви.
1: Так Марина начала ходить в церковь. Она с упоением читала Евангелие и была счастлива, ведь ей открылся истинный Бог. А родители отказывались понимать дочь, думая, что она попала в секту.
0: Было очень трудно объяснить, что мама – это церковь. Они меня ругали, били. Они говорят, будешь ходить? Я говорю, буду. И они меня по лицу. Будешь ходить? Буду еще раз. Я не могла сказать нет. Я понимала, что этот вопрос идет вообще спасением моего дома.
1: Марине хотелось поделиться с родителями благой вестью. Но Евангелие они выбрасывали. А девушка продолжала отстаивать право ходить в ту церковь, где ей нравится. Но у родителей были свои планы.
0: У них на меня были большие виды. Я училась на юридическом факультете. Ну, написано, знаете, чтобы мы искали Бога. Он недалеко от каждого из нас. Бог дает смысл жизни, он дает радость. А без него все мертво.
1: И только спустя 4 года родители Марины перестали беспокоиться за дочь, видя, что она в надежных Божьих руках.
0: Они приходили в церковь, мама моя несколько раз была. Они абсолютно спокойны, они поняли, что церковь. Они за меня очень рады сейчас, слава Богу.
1: Но самое главное, Марина не стала бояться смерти, потому что для верующего человека смерть – это переход в вечность к любящему Богу. С вами была Ольга Милтенис, звукорежиссер Константин Массолитинов. В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан в программе «Вечность в миниатюре».
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Верь. Живи.

0: Воронкова Ольга. Душа в молитве. Душа, смиренно преклонив колени, молитву возносила в небеса, как фимиам курились моления перед лицом небесного Отца. Она молилась за больных, убогих, молилась за врагов и за друзей, просила: «Господи, не будь к ним строгим, помилуй их по милости своей». Душа молилась горячо и слезно, стекали слезы по ее щекам. Она просила накормить голодных, здоровье дать болящим старикам, детей, чтоб защитил Бог от насилия, помог бездомным обрести свой кров. А сердце плакало от своего бессилия, душа искала Божию любовь. И в тишине ночной душа стонала, она искала Божьего лица. Как достучаться до небес не знала, как докричаться до небесного Отца. А рядом стоял Бог, Отец Небесный, и, положив ей руку на плечо, с любовью слушал все ее моления, что в небо посылала горячо. Когда молитву в небо посылаем, смирившись перед Господом душой, здесь на земле Господь нас обнимает своей любовью вечной и святой.
1: Надежда есть всегда.

0: Притчи Соломона.
1: Надменный взгляд и гордое сердце, как светильник для нечестивого, но это грех –

Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Евангелие от Иоанна.
1: После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему:
2: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему».
1: Иоанн сказал в ответ:
3: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту, есть жених. А друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земное есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство с ним запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».

Я всегда переживал о том, что обо мне подумают. Порой переживал так сильно, что мог совершенно лишиться покоя. Кто-то скажет, что это от комплексов неполноценности, кто-то, что это от гордыни. Я думаю, что первое и второе всегда идут рука об руку. Но сейчас не об этом. Просто я заметил, что с годами меня стало меньше мучить чужое мнение. Конечно же, речь не о самых близких, тем более, что они-то меня знают как облупленного. Речь об окружающих, которые, кстати, вообще не так уж и много обо мне что-либо думают. И это понимание освобождает. Благодарю Бога за это исцеление. И вам того же желаю.

0: Привет, друзья! С вами Мария Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Новая музыка на «Свободном радио». Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио». Свободного радио.

0: Своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Зовут Артем. Я с города Зеленогорск, Красноярский край.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Слышал Евангелие. Думал, зачем я живу. Мне 25 лет. Я сижу в колонии строгого режима. А что дальше? Я думал, если есть Бог, у него есть этот ответ. Ну, в общем, это все вместе. Все, что я знал, что о Боге написано в Библии, стал читать Библию, ходить на собрания, и там я уверовал.
3: Свободное радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: Классики о вере.
1: Василий Розанов, русский философ. Два ангела сидят у меня на плечах. Ангел смеха и ангел слез. Их вечное пререкание – моя жизнь.
2: Свободному радио 7 лет.

чувствовать истину. Моя душа — чистое небо, иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне, че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

опухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тем,

что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много, наша любовь имя нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас

0: Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: В любых обстоятельствах слушай Свободное Радио.

Софья Павловна Левин из книги «Духовное пробуждение в России». До 1905 года вся жизнь общин верующих протекала под неусыпным правительственным надзором и подвергалась всевозможным ограничениям. Так, например, брак, заключенный в евангельской общине, не признавался законным, а рассматривался как простая связь со всеми вытекающими отсюда последствиями. В то время гражданский брак еще не был введен, и положение молодых было чрезвычайно неприятным, а в глазах мира просто постыдным. Но они с мужеством и верностью переносили этот позор. Печатание новых сборников гимнов долгое время не разрешалось. Число же духовных песен все увеличивалось. Находились верные друзья, которые брались писать их от руки в большом количестве экземпляров. Пишущих машин тогда еще не было. В продолжение многих лет мы пользовались рукописными песенниками и вполне привыкли к такому примитивному изданию. Число гимнов росло с каждым днем. Часть из них были переводами с других языков, часть писались русскими верующими. Одним из них был мой брат. К его гимнам моя сестра написала соответствующую мелодию. Все они впоследствии попали в печатные сборники. Позднее Иван Степанович Проханов, много потрудившийся на Ниве Божьей переводами и своими собственными произведениями, увеличил число этих гимнов. Потом все эти гимны слились в один сборник под названием «Гусли». Однако наряду с этим продолжали издаваться и другие сборники. Один из наиболее распространенных гимнов, особенно любимый Иваном Степановичем Прохановым, «Радость, радость непрестанна». Его перевела с немецкого моя старшая сестра, будучи еще подростком. Возвращаясь из заграничного путешествия, проездом в Берлине, мать наша пошла с нами на одно немецкое собрание, после окончания которого состоялась воскресная школа для детей. Там мы впервые услыхали песнь «Радость, радость непрестанна». И моя сестра сразу же решила перевести ее на русский язык для детей нашей петербургской воскресной школы. Наша воспитательница Наталья Владимировна Классовская уже давно начала эту школу. В одном только нашем доме было достаточно для нее питомцев. Времена были другие, и в нашем доме, считая нас и всех служащих с их семьями, жило около 50 душ. У Дворецкого было 7 детей, у одного из слуг – двое, у дворника – 6, у швейцара – 5. В Гагаринском доме было 5 детей, и кроме того, приходили еще со стороны, так что в общем набиралось до 30 детей. Мои две сестры и я участвовали в этой работе. Помню, когда мне было около 9 лет, я уже вела класс девочек. Моя вторая сестра руководила классом мальчиков. Они сидели перед нею на ступенях укромной, но светлой лестницы. Так как классов было немного, то они размещались где и как могли. Среди ее учеников был маленький белокурый мальчик Коля. Впоследствии он стал благословенным проповедником Николаем Ивановичем Пейсти. Работу свою на Ниве Господней он начал, кажется, в Эстонии, в Финляндии, потом в центральных губерниях России, затем в Маньчжурии, оттуда в Соединенных Штатах Америки, где он руководил целой миссией. И там же, несколько лет спустя, после Второй мировой войны, отошел к Господу. За несколько месяцев до смерти он навестил нас в Париже, где провел ряд благословенных собраний. Во время этого приезда он навестил дочерей Пашкова, и я тоже имела радость быть при этой встрече и вспоминать былое.

0: Новый час на свободно.
1: Время сказать главные слова.
2: 5 августа отмечается День памяти адмирала Федора Ушакова, русского флотоводца, командующего Черноморским флотом и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, просветителя и благотворителя. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Как заявлял сам адмирал, он не потерял в боях ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Слава о непобедимом Ушакове гремела по всей Европе. Его признавали даже англичане, ревнивые к своему авторитету на морях. После всех ратных подвигов в 1810 году Федор Ушаков поселился в приобретенной им деревне Алексеевке Тамбовской губернии, близ Санаксарского монастыря. Во время Отечественной войны 1812 года Ушаков пожертвовал свои сбережения на формирование Темниковского полка и организацию госпиталя. Последние годы жизни Ушаков посвятил себя молитве и широкой благотворительной деятельности. Как писал о нем иеромонах Нафанаил, он и адмирал Ушаков, и знаменитый благотворитель Санаксарской обители, препровождал остатки дней своих крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви. После революции 1917 года Санаксарский монастырь был закрыт, а часовня, построенная над могилой адмирала, разрушена. В годы Великой Отечественной войны был учрежден орден его имени, и возник вопрос о месте погребения адмирала. Была создана государственная комиссия, и могила адмирала была восстановлена и вместе с остатками монастырского комплекса взята под охрану государства. 5 августа 2001 года Федор Ушаков был канонизирован Русской Православной Церковью и был причислен к лику святых как праведный воин Федор Ушаков. Деяние о его канонизации указало: сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный им неприятель. Милосердие адмирала Федора Ушакова покрывало всех. Это был первый случай канонизации флотоводца. Федор Ушаков стал святым покровителем российского военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил.
3: След в истории.
1: Свободному радио 7 лет.